0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 448.
1: Голливуд, США, 1962 год. Наименование устройства. Установка для испытания париков в условиях, приближенных к экстремальным.
0: Идея создания данного аппарата была продиктована крайними бытовыми и профессиональными нуждами как клерков и секретарш, работающих в условиях сильных сквозняков на верхних этажах небоскребов, так и граждан, проживающих и передвигающихся в районах частого возникновения тайфунов и торнадо.
1: Принцип действия. Испытуемый доброволец, кино- или театральный актер в историческом гриме или просто счастливый обладатель парика садится в аэродинамической трубе в парике, плотно посаженном на клей и туго облегающем гладко выбритую голову испытуемого. По условиям техники безопасности запястья, щиколотки и талия испытуемого пристегиваются к креслу мягкими, но прочными ремешками из свиной кожи. Затем подготовленный субъект в парике и гриме начинает обдуваться нарастающим потоком воздуха от турбореактивного двигателя со скоростью до 80 метров в секунду.
0: Установка имитирует рабочие условия съемок ряда эпизодов фильма «Унесенные ветром» с участием Кларка Гейбла и Вивьен Ли во время торнадо в Южном Техасе 12 июля 1938 года. Пожалуйста, запись.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. просьба переключиться на частоту 68,7.

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Андрей Кнышев. Из книги «Корточки и цыпочки».
2: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Телевизионная студия. В центре декорации площадка с блестящим полом. По периметру места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Сбоку большой телеэкран. Звучит музыкальная заставка. Ведущий. Добрый вечер. В эфире ток-шоу «Спорнография». Сегодняшняя тема «Сколько будет дважды два?». Уважаемые телезрители, присылайте свои варианты ответов в СМС-сообщениях. Если вы уверены, что дважды два – четыре, присылайте сообщение на номер 004. Если считаете, что больше – на номер 003. Если меньше – на номер 006. Легко запомнить. И главное, помните, чем больше будет прислано сообщений, тем результат будет лучше, правильнее и точнее. Поэтому смелее ждем. Но не волнуйтесь, мы не оставим вас один на один с дважды два. В нашей студии сегодня собрались ведущие специалисты по этому вопросу. Независимые эксперты, математики, дважды двологи, инженеры, гуманитарии, партийные лидеры, представители внесистемной оппозиции, большого и малого бизнеса и такого же театра, религиозных, этнических и сексуальных общин, молодежные активисты, блогеры и букридеры и простые люди, рабочие, домохозяйки, звезды шоу-бизнеса, начинающие олигархи и опытные школьники. Вот я всех и представил. Ну, а фамилии, я думаю, не нужны, это только отвлекает от темы. Тем более, что вы всех наших гостей прекрасно знаете в лицо. Состав команды постоянный, он устоялся за эти годы, проверен временем на разных телеканалах, и не нам его менять. Итак, мы начинаем. Сколько же будет дважды два? Казалось бы, все ясно, ответ очевиден.

0: 46 и 257, который, кстати, равен 88 900. Вот, и выговорить-то трудно. Надо разобраться в более простых вопросах. Сколько будет дважды два? Так что вы молодцы. Я рад оказаться здесь. И давайте, как говорили древние латиняне, начнем об ова, от яйца. Ведущий. Да, действительно, неплохо было бы выяснить, как говорится, что было раньше, яйцо или курица. То есть, что возникло сначала, 4 или дважды 2? Что древнее? Второй участник. Как говорили те же древние, нельзя спустить одну воду дважды. Поэтому я скажу так. Дважды 2 – 4. Это застывшая догма. Так считали в древние века, в темное средневековье. Но наука не стоит на месте. Знание должно развиваться. Сейчас на дворе 21 век. Хотя, если считать по-ихнему, по старинке, то, наверное, сейчас век-то 14, не больше. Но при этом и считать-то, наверное, надо на деревянных счетах или крутить арифмометр. Третий. Согласен. Это как когда-то казалось очевидным, что параллельные прямые не пересекаются. Однако Лобачевский доказал, что параллельные прямые пересекаются в бесконечности. Так же и с пресловутым дважды два. Так ли уж дико предположить, что это не 4, а 5, или 6, или 15, или 100 и так далее до вышеупомянутой бесконечности? Бесконечное количество вариантов. Это же прекрасно. Что, не нравится? Скажете, абсурд, кошмар. Но, позвольте, Эйфелева башня тоже когда-то резала глаз современникам, а теперь это символ Парижа. Четвертый участник.
1: А есть еще такой момент. Даже если это 4, в чем я совсем не уверен, то знать, что это 4, вовсе не нужно всем. Это знание для подготовленных. Хочу напомнить вам о вреде знаний для широких масс, необразованных людей. Этому нас учит и история. Вспомните хотя бы пример с той же атомной бомбой, которая ненароком оказалась в руках у кучки образованных, цивилизованных политиков в галстуках, дважды окончивших по два Гарварда. А теперь представьте, если ядерные технологии попали бы в руки, скажем, папуасов. Ну, или взять, к примеру, нейлоновые колготки. В свое время это было великим достижением бытовой химии для женщин. Но ими же, этими колготками, сколько народу придушили, вспомните. Сколько банков ограбили, натягивая их на голову. Поэтому зачем лишний раз талдычить о том, что дважды два – четыре, пропагандировать это с экрана? Откуда мы знаем, кто этим знанием может воспользоваться человечеству во зло? Рассчитать с помощью этой формулы очередной гиперболоид инженера Гарина, какого-нибудь терминатора, андроида или твиттера. Так что поосторожней, так сказать, с ядерными колготками. Гул в студии. Ведущий. То есть, кому нужно знать, сколько дважды два, тот и так знает. Я правильно вас понял?
2: Ну да.
1: Понятно. Пятый участник. Я, в общем, не оспариваю изначальную версию, что дважды два – четыре, но мне... Ведущий. Версию? Подождите, вы сказали версию? Пятый. Ну, конечно. Есть дважды два по версии Российской Академии Наук. Есть оно же по версии Счетной Палаты РФ. И есть дважды два по версии Всемирной Любительской Счетной Ассоциации. Есть также по версии Сорбонны. По версии Колумбийского университета, шестой перебивает. Да что нам это Колумбия? Ваша тема совершенно оторвана от жизни. Я вот не знаю, сколько там ваши дважды два. 4 или 10. И ничего, живу. А мне, слава богу, уж 9-й десяток. А вот вы лучше бы лифт починили в нашем подъезде и о детских домах подумали. Аплодисменты в студии. Ведущий, замечательно, но давайте все же вернемся к нашей теме. Седьмой участник.
3: С философско-психологической и когнитивно-анагогической точки зрения лучше, чтобы дважды два равнялось 3,9. Кстати, может, так оно и есть.

Во всяком случае, для широкой публики это лучше. Почему? А потому, что когда человек узнает, что это 4, он обрадуется, что это больше. А вот если ему сначала сказать, что 2×2 – это 4,1, то когда он узнает, что это меньше, то огорчится. Это по Шопенгауэру. Счастье негативно, горе позитивно. Так что я за 3,9. Один из сидящих листает что-то на своем айпаде и вскрикивает. «Ага, я так и знал!» Сидящие рядом поворачиваются и начинают что-то оживленно обсуждать с ним. Ведущий, обращаясь к восьмому. «Что там у вас, Альберт Антонович?» Восьмой, торжествуя, подняв над головой мультимедийное устройство. «Как я и предвидел, из Сколково в Министерство тяжелого, легкого и среднего образования только что поступило предложение считать, что 2×2 равно 3,14, то есть числу пи, для упрощения расчетов. Это удобно свяжет, наконец, воедино две такие разные вещи, как окружность и квадрат. 4 свойственно квадрату, прямоугольникам, а 3,14 окружностям. А так, представляете, 2 в 1. Как говорится, 2×2 в 1 флаконе. Решение извечной проблемы квадратуры круга. По-моему, прекрасная идея. Округлить 2×2, так сказать, окружить. Я считаю, эту инициативу надо поддержать. Ведущий. Браво. Я лично готов. Дважды поддержим 2 руками, чтобы не выглядеть круглыми дураками. Экспромт. Смех, аплодисменты в студии. Вот видите, такая красивая идея, что я даже стихами заговорил. Ну, вернемся к математике. 9. Никакой математики нет. А есть практика. Практика – критерий истины. Ведь что такое 2×2? Вспомните, когда первобытным людям впервые понадобилось это знать. Насколько я помню, тогда, когда нам с вами надо было дважды взять по 2 предмета – камня или там копья. Но если взять 2 раза по 2 яблока, то будет столько, сколько будет. А назвать это можно как угодно. Хоть 5, хоть петь, хоть плясать. Понимаете? Количество-то яблок или камней при этом будет тоже. Так что неважно, что мы говорим, как мы произносим сколько. Важно, сколько на самом деле. Согласитесь? Ведущий. Не уверен, что понял вас, но абсолютно согласен. 10-й участник. А я вот нет, не соглашусь. Если мы 2 берем 2 яблока, значит, мы повторяемся. Это уже становится неинтересно. Или мы зашли в когнитивный тупик. Тот, кто так поступает и берет в первый раз 2 яблока, и во второй 2, тот и в третий раз возьмет 2 яблока. Ему 1 яблока мало, что ли? Или 1 про запас? Или что это, мания какая-то брать всего по 2? Или инерция мышления? В третий раз надо брать 3, а в четвертый 4 и так далее. А в 10-й может воздержаться и не брать вообще. Или взять персик. Должно же быть какое-то разнообразие, поиск, развитие. Или вы хотите остановить прогресс. Иначе это какой-то паралич воли. Ведущий. А если это прогрессирующий паралич? Аплодисменты, смех в студии. Хорошо, ну что вы предлагаете? 10-й. Я предлагаю 2×2 вообще исключить из таблицы умножения. Пока, может быть, это вызывает внутренний протест, это крайность. Слишком ново, но, уверяю вас, человечество к этому придет рано или поздно. Ведущий. Напомню, это было мнение профессора кафедры демагогики Московского психопатологического университета Герхарда Акакевича Шребзделя. Аплодисменты. 11. Что мы тут развели базар? Говорильню. Все вычисляется однозначно. Это же действительно математика, точная наука. О чем вообще тут спорить? 12. Математика-то математика. Но посмотрите, какая интересная вещь. Если писать 2×2 цифрами, то это математика. А если написать 2×2 буквами, это уже будет литература.
Аплодисменты, выкрики: «Молодец! Голова! Умно! Верно!» В то же время математика — наука точная. Она дает абсолютный, истинный, а не художественный результат. Значит, получается, что словами можно излагать истину. Но, как известно, слово, то есть мысль изреченная, есть ложь. Значит, 4 — ложь, а ведь только что это была истина. Вот так литература опровергает математику. Так что, дорогие коллеги, не все так просто. Ведущий: софизм. А София в переводе — мудрость. Ну, мудро это или мудрено, пока трудно сказать, но... 13. Кстати, интересный литературный эксперимент провели известные филологи и переводчики Мечислав Уидлоу-Махульский и Мариэза Рудерпоппер. Они, если вы помните, уже переводили Пушкина поочередно на 135 языков мира и потом обратно на русский. А теперь взялись за математику, так сказать, царицу полей. Так вот, литературный художественный текст 2×2 = 4 был ими переведен на арабский язык, а затем обратно на русский. Потом на китайский, и с него на хорватский и на норвежский, и обратно на русский. И так далее. Понимаете, туда и обратно, туда и обратно, туда и каждый раз обратно на русский. Ведущий: понимаю, что-то вроде игры в испорченный телефон. 13. Совершенно верно. Только не совсем уж такой испорченный. И всего было сделано 26 таких переводов. И в результате был получен текст, знаете какой? Ведущий: какой же, интересно? 13. 2×2 = 3. Ведущий: поразительно. А что думают зрители? Звонок в студию. Ведущий: пожалуйста, говорите. Алло, алло. Голос по телефону: алло. Меня вот лично не колышет, сколько будет 2×2. Главное, чтобы зарплату вовремя платили у нас на предприятии. И все. А везде на тепленьких местах сидят воры. Вот это мне ясно, как 2×2. Ведущий: спасибо, спасибо. Ну, трудно не согласиться, но можно и поспорить. Но в другой раз. Потому что сейчас реклама, а с ней не поспоришь. Реклама. Двоится в глазах. Левый плюс 2, правый минус 2. Очки с бифокальными линзами в клинике Анютины глазки. Каждый второй глаз бесплатно. Дальнозоркий подход к близоруким клиентам. Двойной подбородок? Уплетаете за обе щеки за двоих? Ждете двойной добавки второго? Пищевая добавка для похудения на отрубях. Худобин отрубин. Аппетитное средство для аппетитных женщин. Колитесь по ночам? Жена жалуется на щетину. Ответ – бритва Шиклет. С двойными лезвиями и двумя рукоятками. Теперь до 2 раз глаже. Шелковая кожа для шелковых мужчин. Устали от воров? Задолбали взломщики? Установите двойные стальные двери с интеллектуальной системой Double Stopper, со встроенной берданкой и топором. Двойная защита от двойного нападения. Ведущий, мы снова с вами. Это ток-шоу с порнографией. Смотрите по четвергам на канале МТВ молодежную версию нашей программы с порнографити. Итак, 2×2. Что это? Зачем оно? Кому оно выгодно? А главное, сколько?
Продолжение ток-шоу с ответами на вопросы «Что?», «Зачем?», «Кому?» и «Сколько?» слушайте в эфире «Радио Чапельдук» через несколько минут.

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Часть вторая. Телевизионная студия. В центре декорации площадка с блестящим полом. По периметру места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Сбоку большой телеэкран. Заставка программы. Ведущий, мы снова с вами. Это ток-шоу с порнографией. Смотрите по четвергам на канале МТВ молодежную версию нашей программы с порнографити. Итак, дважды два. Что это? Зачем оно? Кому оно выгодно? А главное, сколько? Обращаясь к присутствующим. Что вы думаете по этому поводу? Кто еще не высказался? 14-й участник. Дважды два – это, по сути, двойная двойственность. Получается, масло масляное, какая-то тавтологическая тавтология. Понимаете, как круглое колесо или ресторан для еды. А ведь минус на минус дает плюс. Как, помните, пародия на пародию получится оригинал. Поэтому одноименно заряженные частицы отталкиваются, ну и тому подобное. Поэтому двойка рядом с двойкой должны не увеличиваться, а уменьшаться. Не удваиваться, а сокращаться вдвое. То есть дважды два – один, а не четыре. Ведущий, логично, спасибо, принято. Ваше мнение, дважды два – это единица. 14. Единица двойственности. Ведущий, вы знаете, что мне нравится? Мне нравится, что с каждой минуты ответ на наш сегодняшний вопрос все больше начинает проясняться. Так, ну кто еще? 15-й размашисто рисует на доске. Если написать дважды два не арабскими, а римскими цифрами, пишет, мы ведь с вами не арабы, а пока, слава богу, европейцы, а так вот две палочки слева от 10 плюс две палочки справа, так, то ясно, что это 10 минус 2 плюс 2, то есть 8 плюс 2 равняется 10. Видите? Попадание в десятку. Согласны? Ведь римляне были не дураки. Мы же до сих пор используем латынь и римское право. Не зря ведь у нас сохранился и римский водопровод, и римский папа, и римский Корсаков, и римский ведущий. То есть дважды два – 10. 15-й, да? И это не какие-то там древние римские цифры, не развалины, атавизмы и бабкины пыльные...
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Чиплюк. И так будет с каждым.
1: Как же можно с уверенностью утверждать после этого, что 2х2 равно 4? Что такое? Замешательство, аплодисменты, гул в студии. 17-й. Верно, коллега? Неочевидное вероятно. Вот, к примеру, такой парадокс. Если отрезать у треугольника один угол, то есть убавить его у него, то будет 4 угла на один больше. Значит, если к треугольнику добавить один угол, то их будет 2 на один меньше. Логично? То есть, теоретически, возможна геометрическая фигура с двумя углами. Представляете? Двухугольник. Ведущий. Потрясающе. А можете его показать хотя бы на пальцах? 17-й. Пытаясь сложить что-то из пальцев, но получается нечто вроде фиги. Ну, такую фигуру ученые пока не открыли, но она обязательно будет. Как когда-то Менделеев сначала теоретически предсказал во сне существование многих химических элементов, а потом уже, после его, так сказать, пробуждения, их получили практически. Так и в нашем вопросе про 2х2 и двухугольник. За углом нас может ждать любой сюрприз. Я не удивлюсь, если само 2х2 — это на самом деле вообще 3х3. А уж чему это равно, это другой вопрос. Ведущий. Да. Ну, что-то у нас говорят сегодня одни мужчины. Это дискриминация по гендерному признаку. Дадим слово женщине. Сегодня наш независимый эксперт, всеми любимая певица, актриса, модель, продюсер, режиссер, путешественница, фотограф и писатель. Ну и, конечно, светская львица. Аплодисменты в студии. Пожалуйста, Моника. Моника. А мне нравятся 2х2. Очень красивенькие циферки. И легко запомнить. Две двоечки с изогнутыми шейками, как лебедь и лебедушка. Так сказать, вместе сладкая парочка. Я бы даже одну раскрасила розовеньким, а другую голубеньким. Так что пусть себе плодятся и умножаются. Ведущий. Ну, а результат-то какой? Сколько будет в итоге? Моника. Ну, сколько нарожают там маленьких двоечек, такой и будет результат. Смех, аплодисменты. Ведущий. Ну что ж, и вам желаем того же, быть счастливой со своей второй половинкой и маленькими четвертинками. Никому не нужно в жизни быть одному. 18-й. Кстати, можно мне? А вот к вопросу о единице и о том самом одиночестве. Мне-то как раз кажется, что если бы 2х2 равнялось единице, то есть именно одному, это было бы лучше. Почему? А потому что это меньше. А чем меньше, тем легче считать. Согласитесь? Или я не прав? Зачем делать лишнюю работу? До 4 же считать дольше и труднее, чем до 1. Так можно и до 1000 досчитаться, до потери пульса. Ведущий. Резонно, вытирая пот со лба. Фу, и вообще, давайте передохнем. А то мы тут, как говорится, передохнем. Смех в студии. Давайте послушаем песню. Поет наша Моника. Моника поет веселую песенку «Двинди-двом, двунди-двим». Мигают разноцветные огоньки, по студии летают воздушные шарики, публика прихлопывает в такт припеву, кто-то танцует. Аплодисменты. Ведущий шутливо звенит колокольчиком. Переменка в нашей школе закончилась. Пора назад в класс на урок. Только вот учителя нет. В учительской, похоже, разгорелся спор между самими учителями. 19-й. Друзья, я предлагаю оставить вопрос открытым. Сегодня мы все не решим. Давайте так. Уже хорошо знать, что где-то вообще есть 2х2. Ведь их могло и не быть. И что бы мы тогда здесь обсуждали? Есть 2х2. И слава богу, уже счастье. А сколько их там, уже и не суть важно. Давайте радоваться этому. А ответ придет. ведущий. Ответ еще только придет, а к нам в студию уже пришел гость. 12-кратный олимпийский чемпион по боксу. Малентий Здрыч. Аплодисменты в студии. 12 – это уже не цифра. Это, извините, число. Поэтому, Малентий, кому как не вам лучше разбираться в математике? Что скажете? Вас все уважают, к вашему мнению прислушиваются миллионы. Малентий Здрыч.
2: Ну, вы знаете, это как в спорте. Кто-то болеет за «Спартак», кто-то за «Зенит», кто-то за «Манчестер Юнайтед» или за сборную там Кореи. Или вот даже взять «Динамо». Там тоже путаница. Есть «Динамо Москва», «Динамо Киев», «Динамо Берлин». Штук 100 этих «Динам» по всему миру. Сплошное «Динамо». И что? Представляете, за кого болеть-то? Ведущий, извините, это вы к чему?
1: Малентий.
2: Ну, так и с этими дважды двумя. Или дважды двами. У каждого, как говорится, в голове свои тараканы. Поэтому пусть кто-то считает себе, что дважды два – пять. А кто-то, так сказать, болеет за клуб дважды два – два. Кто-то фанатеет от того, что дважды два – это 18, и ни копейки меньше. Кто-то отмороженный даже болеет всю жизнь за малоизвестных аутсайдеров, типа какого-нибудь «Торпедо Осло». Причем по бадминтону. То есть такой, знаете, чудак-человек всю жизнь думает дважды два-четыре. Понимаете? Ну, такой казус. Вот он с детства так решил и болеет. Ну, и пусть себе болеет. Кому он мешает? Так и тут. Есть куча команд со своими болельщиками за дважды два-семь, дважды два-ноль или за 7-40 и так далее. Главное не победа. Главное участие. Важен процесс, а не результат. Главное в этом деле, чтобы всем было интересно и не превращать это в мордобой. Подумаешь, умножение. Это же игра, в конце концов. Не надо так серьезно ко всему относиться. Ну, в то же время, конечно, если вы не согласны или вас там обидели, надо врезать обидчику и успокоиться. В общем, мазать ему так, чтобы ему это дважды два мало не показалось.
1: Оживление, одобрительный смех, аплодисменты. 20-й. Горячо, взволнованно.
3: Я согласен. Давайте объединимся. Те, кто считает, что дважды два – пять, дважды два – девять, один, 47, или что дважды два – это Боинг 767, или коза рогатая. И даже странные, упертые чудаки, ботаны и фрики, которые все еще считают, что дважды два – четыре. Давайте будем все жить в мире. Каждый имеет право на свою точку зрения.
1: Ведущий.
4: А ваше личное мнение?
1: 20-й.
4: Лично я вот свято верю, что дважды два равняется минус четырем.
1: Ведущий.
4: Скалькам? Скалькмям?
1: Мы не ослышались? 20-й.
4: Да-да, минус четырем. Вы не ослышались. Вы не ослы, ослы не мы, так сказать. Мне сказал это один умный человек, и я был потрясен. Минус четыре ниже нуля. Понимаете, какая глубина, да? То есть вообще надо было идти в обратную сторону. И ничто меня не столкнет с этой точки. Я ему верю. Я ему верю. Это вообще вопрос веры.
1: 21-й, перебивая и подхватывая. Вот-вот, веры. Наконец-то это прозвучало. Кто-то, к примеру, верит, что дважды два – шесть. Понимаете, это невозможно доказать. Ну, просто он так чувствует. И люди верят в тройку, в девятку, в двушку.
4: На то она и вера. Кто-то поверил тому, кто пришел на эту землю и сказал, что дважды два – пять. И все. И те, кто верит в пятерку, ненавидят лютой ненавистью тех, кто верит в девятку. А кто-то еще воплотился и сказал, что это четыре. И ему тоже поверили по наивности и пошли за ним. Идут, идут, и все, что-то никак не дойдут. А восьмеристы шестого дня считают еретиками троеверцев.
3: верящие в семерку, просто тихо сидят в своих шаолинях или там в Солт-Лейк-Ситях, или в соцсетях, и считают всех остальных бедными, несчастными, непросвещенными идиотами. Просто все эти цифры, и 6, и 5, и 4, и 7, это двери в одну комнату истины с большой буквы, в которой есть только 2×2. Там, в этой комнате, сидит великий 2×2, а результата там нет, его не существует. И в то же время он сколько угодно. Нужно сделать экуменическую, примиряющую всех формулу, в которой будет написано 2×2 равняется 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее до бесконечности. Истина ведь безгранична. Это наш разум ограничен.
2: Ведущий. Волшебно. А сейчас я попрошу притушить свет в студии и дать фонограмму. Начинает звучать плавная музыка и стелется искусственный дым. 22-й, сидя по-турецки, полуприкрыв глаза и медленно раскачиваясь под музыку. Не нужно вообще ничего вычислять. Не анализируй. Не дроби целостное на фрагменты. Расслабься. Воспринимай все целиком. Когда мы вычисляем, сколько будет 2×2, мы вычленяем 2×2 из всего набора цифр, из мириады чисел и формул, мыслей и образов. Мы вынимаем часть из единого и неделимого. Мы отрезаем палец и рассматриваем этот палец отдельно от всего организма. Давайте лучше помедитируем и ощутим целое здесь и сейчас. Здесь и сейчас.
3: Ведущий, встряхнувшись и откашливаясь от дыма. Очень интересно, очень. Аплодисменты в студии, свет зажигается. Кажется, мы зрим в самый корень. А тем временем, напоминаю, продолжается наше СМС-голосование телезрителей. Прислано уже более 15 тысяч ответов. Это вселяет надежду. Ну, а мы продолжаем. 23-й участник. Ну, сколько людей, столько мнений. Главное ведь толерантность. Терпимость к тем, кто считает, что 2×2 — 3, а не 5, как это в действительности. Вообще ко всем, кто думает по-другому. Люди вообще не любят тех, кто мыслит иначе. Не так, как все. Не вместе с толпой, которая веками послушна и покорно считала, что 2×2 — 4. Вспомните, это же было во все эпохи. Их замыслы, революционные идеи этих смелых одиночек в конечном итоге признают. Но только со временем, потомки, в будущем. Не случайно мы говорим, сколько будет 2×2. 2×2 будет столько-то. Еще только будет, ведущий. То есть время покажет, сколько будет 2×2. Так сказать, поживем, увидим. 24-й. Если доживем. Знаете, пока там специалисты, ученые установят, сколько будет 2×2, могут пройти десятки, а то и сотни лет. А людям уже сегодня, сейчас нужно дать хоть какой-то результат. Конкретно. Давайте пока временно установим, что 2×2 – это, скажем, 5. И уже будем иметь хоть что-то. А они там пусть разбираются, сколько хотят. Разберутся, скажут нам. Тогда и подправим. А пока нам надо как-то жить.
1: Ведущий. Но ведь это может быть неправильно. 24. Ну, знаете, правильно или неправильно, мы перемножили дважды два. Это вопрос философский. Нужно ли знать, сколько правильно и для чего вообще нам это нужно? Знаете, это такие отвлеченные вопросы. Давайте не будем здесь философствовать, разглагольствовать и мудрствовать лукаво. Это тема для другой дискуссии. Сегодня нам нужно знать не сколько там в результате, а хоть сколько-нибудь. 25.
2: Я хочу, возвращаясь к началу программы, обратиться к тем, кто считает, что четверка должна нас всех якобы устроить. Послушайте, если в основу своих вычислений вы кладете формулу 2×2 = 4, то по вашим расчетам все должно работать, все должно сходиться в уравнениях, расчетах, все концы с концами, и все должно быть распрекрасно. Почему же тогда у вас падают лифты, самолеты, рушатся мосты, гибнут неповинные младенцы, обваливаются валюты, трещит по швам вся мировая экономика? Почему те, кто считает, что 2×2 = 4, столь негибки и агрессивны к тем, кто считает, что 2×2 = 7 или 5, и называют это заблуждением, ошибкой, ересью? Согласитесь, все люди равны и имеют право на свою точку зрения. Сколько голов, столько умов. И поверьте, с точки зрения тех, кто считает, что 2×2 = 5, считать, что 2×2 = 4, это такая же глупость, чушь, блажь, ересь, идиотизм, заблуждение и досадная, если не трагическая, ошибка. Это симметричный ответ на вашу агрессию. Ведущий, стоп-стоп, кажется, страсти накалились. Время для еще одной небольшой рекламной паузы. Строительная компания «Бытовка Групп» предлагает 2 квартиры-двушки рядом в элитном квартале «Таджик Махал Плаза». Двойные скидки с двойной цены. Не упусти 2 двушки. Двойная жизнь для двойной семьи. Хотите убить 2 зайцев? Одного в лесу, второго в трамвае? А может, уложить обоих косых в баре или на свадьбе? Двустволка «Тульчанка Супер». Без осечек. Второй раз повторять не придется. Безотказное оружие для безотказных мужчин. Опять 2. Ваши двойняшки не принесут в дневнике пару во второй раз, если они на пару будут пить питательный йогурт «Умник» и десерт «Орленок» с витаминами А, АА и ААА с кусочками лучших свежих батареек. Подзарядись йогуртом «Умник» и десертом «Орленок». Двойная поддержка для 2-головых орлят –

Ведущий, мы снова с вами. Это ток-шоу с порнографией. Итак, мы продолжаем. Кажется, мы уже подошли вплотную к ответу на вопрос, сколько будет дважды два. Но столько вариантов, просто за голову хватаешься. Вот вы, я вижу, держитесь за голову. Почему? Продолжение ток-шоу с ответами на вопросы «Почему?», «Зачем?», «Кому?» и «Сколько?» слушайте в эфире «Радио Чапельдук» через несколько минут.

0: актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Андрей Кнышев. Из книги «Корточки и цыпочки».
2: «Дважды два». Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Часть третья. Телевизионная студия. Места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Заставка программы. Ведущий. Итак, мы продолжаем. Кажется, мы уже подошли вплотную к ответу на вопрос, сколько будет дважды два. Но столько вариантов, просто за голову хватаешься. Вот вы, я вижу, держитесь за голову. Почему? 26-й. Я считаю, что дважды два — два. Но не просто два, а два пишем и два в уме. Друзья, мы забыли про ум. Надо держать что-то в голове, чтобы она не была пустой. Даже если это четыре, не надо сразу все выкладывать. Приберегите, попридержите что-то в мозгах. Да и запомнить уравнение так легче, удобнее. Все двойки, и справа, и слева. Дважды два — два, и два в уме. 27-й. Вот именно, удобней. В конце концов, ведь не жизнь существует для формул, а формулы созданы для жизни. Согласны? Что ж мы мучаемся-то с ними? Бьемся об них, так сказать, как муха об лед и как рыба об мед. Ведущий. То есть надо выбирать удобную для всех формулу. 27-й. Конечно. Тем более, что это не формула, а уравнение. Ведущий, обращаясь к 28-му. А вы что думаете, Роман Сергеевич? Вы что-то все время молчите. 28-й. Мрачно. А я не верю, что дважды два вообще чему-нибудь равно. И о каком равенстве у вас здесь вообще может идти речь, когда вы даете микрофон тем, кто громче всех кричит? 29-й, понизив голос, примирительно. Кто здесь кричит? Я, например, не кричу. У меня есть тихое, конкретное предложение. Давайте выработаем общую позицию, хотя бы здесь, сегодня, в нашей студии, и придем к какому-нибудь компромиссу, к нонсенсу, к консенсусу, скажем, к среднеарифметическому или средневзвешенному. Ведущий. Ну, понимаю, допустим, я считаю, что дважды два — три, а вы считаете дважды два — пять. Значит, в среднем мы с вами считаем, что дважды два — четыре. Так? 29-й. Ну да, только нас здесь побольше, поэтому и результат будет другой, поточнее. То есть арифметически у нас получается, что средняя цифра здесь в студии среди присутствующих, так это где-то в районе 6,5. Ведущий. В среднем дважды два равно 6,5, так? 29-й. Верно. Ну это если взять все результаты, суммировать и разделить на количество вариантов. А если считать каждое мнение от каждого голосовавшего, то... Разворачивает бумажку. Я тут уже пообщался в курилке с гостями и знаю настроение. То если учесть, что за то, что дважды два — девять, нас тут целых 15 человек, в то время как за то, что дважды два — три, всего четверо, за пятерку — трое, за ноль... четверку и за другие варианты вообще по одному, а за сотку пока никого, но это пока. Если это взвешенно подсчитать, то результат будет такой. Дважды два равняется 7,9234. Ну, дальше четвертого десятичного знака я не беру, а то вообще перессоримся. Одобрительный гул в студии. Но зато это демократический принцип. Давайте уже будем с демократией последовательны во всем. Аплодисменты. Ведущий. Прекрасно. То есть это своего рода демократическая математика, да? То есть демократика. 30-й. Или можно, как в Евросоюзе, выбирают на год председателя, который рулит, Один год председательствует Франция, другой — Нидерланды, третий — Словения и так далее. Ну, конечно, она, страна, которой доверили это право, представляет общие интересы. Так и у нас. Давайте, к примеру, один месяц считать, что 2 × 2 = 5. Следующий месяц 2 × 2 = 7. Потом 3,15. 8. 3,14. Прошу не передергивать. 30. А я и не передергиваю, просто немного ошибся. 8. Ничего себе ошибочка. 1/100 — это, знаете, в расчетах ого-го. Еще удивляемся, от чего у нас самолеты падают, и перекрытия в цехах на младенцев рушатся. И все из-за вашей 1/100. 30. Ну, извините. Я продолжаю. Так что давайте установим очередность и будем предоставлять каждому право голоса в этом вопросе. Главное, чтобы была ротация. Ведущий. Ну да, заложить механизм обновления в таблицу умножения. 30. И каждый должен быть услышан. Ведущий. Верно. Давайте сейчас услышим человека, который находится вдали от нашей студии. А издалека, как говорится, виднее. Или в нашем случае слышнее. Наш корреспондент Игнатий находится сейчас в Вашингтоне. Он выходит с нами на связь. На большом экране человек на фоне Белого дома. Говорит очень быстро и громко, прижимая к уху наушник. Игнатий, вы нас слышите?
3: Да, Ермолай.
2: Что слышно из Белого дома? Есть ли новости про 2×2 с Капитолийского холма?
3: Да, Ермолай. Здесь заявляют, что неважно, сколько будет 2×2 в России, чему это равняется у нас. Исторически важно, чтобы в Америке был другой результат.
2: А какой, Ермолай?
3: Пока неизвестно, потому что у нас с американцами разные системы подсчета и точки отсчета. Разница во времени не позволяет нам одновременно и синхронно с ними сосчитать, сколько будет 2×2.
2: То есть как, Игнатий?
3: Ну, Ермолай, время сейчас такое, что результат все время меняется. И пока мы посылаем им наши уточненные данные, американцы спят. И наши цифры до них не доходят. А когда они просыпаются, спим мы.
2: Ну, естественно.
3: Ситуация сложная и запутанная. И до завтрашнего утра мы результат не узнаем.
2: Игнатий, что вообще происходит?
3: Сейчас за закрытыми дверями идут переговоры бодрствующих представителей. Обе стороны сейчас выжидают. Но на словах все хотят прийти к общему решению.
2: Так что же будет, Игнатий? Есть ли шанс подписать где надо какую-нибудь цифру?
3: Все надеются, что к утру компромисс будет найден. Обе стороны через послов уже обменялись калькуляторами. Хотя в кулуарах во время ланча участники переговоров выкидывали на пальцах 2×2. Все у всех вроде бы сошлось. Но есть один нюанс, Ермолай. Дело в том, что в свое время 2×2 на пальцах подсчитывали по-другому. И фиги у всех были в карманах. И не все пальцы были видны. А сейчас распальцовка другая. Все считают в открытую. Пальцев у всех стало больше, и у всех они веером. Поэтому требуется перезагрузка. Нужно пересчитывать 2×2 заново.
2: Игнатий, то есть необходима новая считалка? Кому теперь водить?
3: Да, Ермолай. И вообще, кто кого куда водит и за что? Одним словом, все здесь убеждены, что старой доктрине равенства, то есть паритета по формуле 2×2 = 4, осталось жить считанные часы.
2: Спасибо, Игнатий. Все стало предельно ясно. Вы нам очень помогли. Аплодисменты. Ну, а мы возвращаемся к нашим гостям в студии. Пожалуйста, мы продолжаем. 30. А я все же настаиваю, что каждый голос должен быть учтен. А не только одного человека или даже одной страны. Каждый должен быть услышан. Ведущий. Вот-вот, слышите? Это вы сами сказали. Услышан. У меня идея. Давайте сейчас каждый прокричит, сколько, по его мнению, 2×2.

А? Дважды два – это сколько угодно, только не три и не четыре. Почему и три, и четыре для России – это мало, и пять мало, и шесть. У нас много чего мало, ведущий. Но у нас и много чего много, а это уже немало. 31. Ну, мало ли чего у нас много. Но у нас же богатейшие цифровые ресурсы. Мы что, не можем поднапрячься и повысить результат? У нас дважды два может и должно быть больше. Надо, наконец, показать всему миру, сколько на самом деле дважды два. И вообще, пусть у них там будет сколько угодно. А почему мы всегда оглядываемся на Европу и Америку? Доколе? У нас свой особый путь, свой результат. 30. Да, путь у нас свой, а результат пусть будет общий. 31. С какой стати? Мы не в общаге, и у нас тут не общак. Поэтому будем умножать и перемножать наши богатства, а не общие, да еще неизвестно с кем. Приумножать наши дважды два. Ведущий. Да, дважды два – это наше все. 31. Точнее, дважды два – это наше. И все. 32. А тех, кто думает, что дважды два – четыре, вообще нужно сажать. Они вредители, ретрограды, консерваторы. По их милости мы живем сегодня во всем этом. И отстаем от всего цивилизованного мира лет на 200. 8. На 207. И еще неизвестно, отстаем или опережаем. 11. Но это же математика, а не история. 32. Какая к черту математика? Если я приду сюда руководить, у вас тут живо будет дважды два пять. Я тут всех вас разгоню на вашей программе и скажу, наконец, правду, сколько чего у нас на самом деле. Ведущий. Стоп, стоп, друзья, брейк. Время дискуссии затянулось, страсти кипят, а вопрос пока так и не решен. Давайте прервемся на выпуск новостей. Не переключайтесь, оставайтесь с нами в том же положении. Замрите и не двигайтесь. Новости. Вначале коротко о главных новостях. ЮНЕСКО объявила следующий год Всемирным годом дважды двух. Предложено также считать следующий год таким годом дважды. Сенсационное открытие совершил датский ученый-математик Клюц Шпинклер. Исследуя результат перемножения дважды двух с использованием метода спектрального послойного перлюстрированного радонобозонного растрирования на березовых бруньках, он доказал, что левая двойка формулы дважды два состоит из молекул чернильного пигмента картриджа RP-203, когда она напечатана на принтерах Epson 2016DR. По опросу, проведенному Центром статистических инициатив, каждый второй из каждых двоих россиян является представителем каждого второго пола или предпочитает скрывать свою вторую половину от представителей первого пола. Голландская компания «Дважды два Лимитед» вышла сегодня на азиатский рынок цифровой вычислительной техники в Коньково. А теперь о некоторых других новостях подробнее. Эталонный слиток весом в дважды 2 килограмма, отлитый из чистого золота 750-й пробы и инкрустированный кристаллами Сваровски, будет храниться во Всемирной палате мер и весов в Катманду. Надпись, выложенная поверху слитка стразами, гласит «дважды 2» — 4 вопросительных знака. А вес слитка в точности равняется дважды двум единицам измерения веса в разных странах. В килограммах, фунтах, унциях, каратах, пудах, драхмах, баррелях и бушелях в общей сложности 186. Внутрь слитка для придания ему большего объема запаян силиконовый имплантат. Новости кино. Победивший на кинофестивале в Швамбурге фильм туранско-албетского режиссера австрийско-харвельского происхождения Трезора Нойма Жизнера — это сиквел приквела успешного блокбастера «Ум».

«Умри лишь дважды». Он называется «Умри лишь дважды два». Затем последует «Умри лишь дважды три», «Лишь дважды четыре», оно же «пять» и так далее, вплоть до «Умри опять 25». После чего режиссер снимет трилогию «Дважды не умирают», «Однажды в дважды» и заключительный фильм этой мегаэпопеи «Возвращение дваждов». И о погоде. Завтра во вторник во второй половине в столице вторично пройдут первые заморозки. Температура воздуха от минус 2 до плюс 2. Ветер 2 метра в 2 секунды. Выпадут переменные двойные осадки. Сначала приятный осадок, потом неприятный. На этом все. Приятного вам вечера. А спонсор этого выпуска новостей – дваждинский вторметфармкомбинат, назальный спрей двуноздревой дважды дрин и ингалятор дважды двонь. Смело встреть насморк нос к носу. Дважды дрин. Чихни насморку в лицо. Ведущий, мы снова с вами. Это ток-шоу с порнографией. Ведущий, прижимая наушник к уху. Прежде чем мы продолжим, отвернувшись не на камеру. Что? Какой экшен? Какая движуха? Где я тебе ее возьму? Тоже мне Люк Бессон Годар нашелся. Джон Ву из Урюпинска на камеру. А вот мне тут режиссер подсказывает замечательную идею. Зритель любит, чтобы происходило какое-то действие. Нужен неожиданный поворот, смена обстановки. А то у нас одна сплошная говорильня. Поэтому я предлагаю нашим гостям сейчас встать, быстренько размяться и пересесть на стулья своих коллег и оппонентов. Поменяться местами. Прошу. Гости с готовностью пересаживаются, на ходу делая гимнастику, наклоны, прыжки. Посреди студии некоторая толкучка и неразбериха. Кто-то не может найти себе места, другой присел третьему на коленки. Кто-то по ходу дела переговаривается, показывает какие-то бумажки. Ведущий. «Только чур свои точки зрения не менять и не подсказывать». Гости, наконец, рассаживаются по местам в другом порядке. Ведущий. «Ну вот, совсем другое дело». И наш замечательный режиссер доволен. Так сказать, ресет и рестарт. Или рефреш. В общем, я думаю, теперь после перемены мест наших уважаемых слагаемых сумма у нас изменится. Это даст новый импульс нашей дискуссии. И дело пойдет совсем по-новому. Да и поживее. Аплодисменты. Но это уже в следующей части нашей программы. Не переключайтесь, и скоро вы узнаете, сколько же будет дважды два. Продолжение ток-шоу слушайте в эфире радио «Чипальдук» через несколько минут.

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Продолжение. Часть четвертая. Напомним, что в предыдущих частях жаркой дискуссии на актуальную тему «Сколько будет дважды два» уже выступили 32 участника, выдвигая свои убедительные гипотезы, демонстрируя выкладки, аргументы и артефакты, апеллируя к философии, этнографии, детской педагогике, лингвистике, геополитике, софистике, кинематографу, спортивной статистике, квантовой механике, религии, дзену, рыночной экономике, футуристике, здравому смыслу, хайпу, скайпу и масс-медиа. Но этого оказалось совершенно недостаточно. Поэтому приходится продолжать эту увлекательную дискуссию. Телевизионная студия. По периметру места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Заставка программы. Ведущий. Ну, а мы продолжаем. Все ближе и ближе мы подбираемся к решению задачи «Сколько же будет дважды два?» Будет или уже есть? А может, все уже было? И правильный ответ мы уже незаметно миновали? Кто ответит на этот вопрос? 33-й. Да не вопрос. А в чем проблема? Я не вижу никакой проблемы. Дважды два – три. И дважды два – пять, и дважды два – четыре. Одно другому не мешает. Ведь празднуем же мы и Хэллоуин, и Масленицу, и Рамадан, и День десантника, и День рождения Пушкина. И одно другому не мешает. Так даже интереснее. Разные праздники, разные культуры, разные кухни, разные цифры, разные мнения. Я за разнообразие. И вообще, у нас плюрализм или где? Ведущий, я тоже за разнообразие, поэтому слово следующему гостю. Пожалуйста, ваше мнение. 34-й. Дважды два – четыре. Долгая, неловкая пауза. Ведущий, недоуменно. Ну, понятно, это мы уже слышали. И это все? 34-й. Все? 35-й. Тогда позвольте мне. Как известно, дважды два – пять, и 34-й. Но ведь это четыре. 35-й. Я вас не перебивал? Дайте мне договорить. Поскольку у вас совершенно очевидно, что дважды два – это пять, то мы должны срочно заложить это во все школьные программы, компьютерные алгоритмы, государственные бюджеты, которые по старинке все еще… 34-й, чуть повышая голос. Но это не пять, а четыре. 35-й. Слушайте, я вас не перебивал, когда вы произносили тут свой длинный вдохновенный монолог. Дайте мне продолжить мою мысль. Так вот, это 5 надо активнее пропагандировать с экранов, выделять государственные деньги на специальные кампании национального уровня. У нас их для 5 почему-то совершенно нет. 34-й. Слава богу. 35-й. Вы опять за свое. Так вот, надо срочно искать общий язык с новым поколением, которое давно уже вовсю пользует 5. И в хвост их в гриву, так сказать. Нам надо догонять их. Может быть, даже сделать специальные мультфильмы, издавать красочные детские книжки для самых маленьких, чтобы не упустить и их. И поскольку 5 является нашим главным, общим, 34-й еще громче, но это не 5, а 4. 35-й. Имейте совесть. Соблюдайте культуру поведения дискуссии, в конце концов. Я попрошу вас сейчас отключить микрофон. Гул в студии. Ведущий. Да, действительно, вы мешаете нормальному ходу дискуссии. Голоса. Да вообще надо выдворить его, раз он не умеет себя вести. 35-й.
2: Хватит... Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало 6-го сигнала соответствует точному времени.
3: Бан, бан, бан, бан, бан, бан.
2: В Москве ровно 5 часов... 5 минут.
4: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Обращаясь к 34-му. Послушайте, уважаемый. 4 – это прекрасно. 4 – это замечательно. верно и точно. Но вот дважды два – это уже подгонка под ответ. Вам просто нужно 4, и вы под это дело подгоняете, что это обязательно именно дважды два. А на самом деле 4 – это 3×3. Я с вами, услышьте меня, не записывайте меня сразу во враги. Я за 4. Мне тоже нужно 4. Но только это не 2×2, а 3×3. Аплодисменты. 34-й, растерянно обращаясь к кому-то сзади. Михаил, ну что же вы молчите? Вы же за 4, который 2×2. Михаил, нет, я за 5. 34-й, мы ведь с вами недавно говорили, и вы мне признали, что 4. Михаил, ну 4 это 4, про это я и не спорю. А мне семью кормить надо. 37-й встает, подходит к 34-му, обнимает за плечо. «Дорогой вы наш человек! У меня предложение. Уверен, вам понравится. Слушайте, 2×2 — это на 90% 4. Вас не устроит такая формулировка? В наше время, когда нигде нет никакого абсолюта, никаких гарантий, авторитетов, 90% — это очень высокий рейтинг. Очень. Ну так давайте так и оставим. Тогда и все остальные успокоятся. Итак, 2×2 — это на 90% 4. 2×2 — это практически 4. Мой вам совет, соглашайтесь. Пока не поздно. Второй раз вам предлагать здесь никто не будет. Выкрики. Никакие не 90%. Откуда вы это взяли? Ведущий. Ну вот кажется, наш уважаемый гость тоже все еще не согласен. 34-й мотает головой. 38-й. Можно мне? Ладно, если уж вам так нравится, что 2×2 — 4. Если вообще кому-то полюбилась именно такая ветхозаветная допотопная домостроевская формула, хорошо, давайте не трогать цифры. Давайте только слегка изменим знак равенства. Самую малость. Чуть изогнем. Дадим его таким волнистым. Понимаете, вот не вот такие ровненькие вот равняются, да, а вот такие вот изогнутые, высунув кончик языка, рисует на доске знак приблизительно. То есть 2×2 приблизительно равняется 4. И все будут довольны. Потому что приблизительно можно трактовать по-разному. Больше, меньше. Но это включает в себя все, все варианты. Юридически все будет законно, легитимно. Это я вам как юрист говорю. Это значительно расширит правовое поле для расчетов. Раздвинет рамки этой несчастной пресловутой формулы, в которой истине давно уже явно тесно. «Изогнем?» Голоса. «Ну вы изогнули!» «Да-да, вот именно! Не надо нам тут ничего изгинать! Изгинаться и изгаляться будете в другом месте!» «И оголяться!» Смех в студии. 38-й. «Хорошо, окей. Тогда еще проще. Проведем маленькую, едва заметную, косую черточку поперек знака равенства. Такую палочку. Вот, видите? То есть, вот, видите? Думаете, 2×2 не равно 4? Нет. 2×2 4 равняется, но с палочкой. С черточкой. Равняется, но с маленькой оговоркой. Зато цифры-то все те же самые. 2×2 и 4. Посмотрите, что особенного изменилось-то? Да ничего. Неужели мы не можем на это пойти? Закрыть глаза на такую вот мелочь? Ведущий. Да, иногда надо закрыть глаза на какой-то пустяк, чтобы увидеть главное. А главное, как мы видим, осталось без изменений. 39-й. Вновь доверительно обращаясь все к тому же 34-му. Я сам прячу глаза. Я отворачиваюсь, когда вижу вот всякое безобразие. Мне больно видеть написанное где-нибудь на заборе 2×2 — 5. А тем более выбритое или вытатуированное на, пардон, интимном месте, я прекрасно знаю, что это где-то около 4. Но, к сожалению или к счастью, либерализм подразумевает, что люди должны быть свободны в своем выборе, в своем мнении. Надо дать людям возможность так считать и думать, как они хотят. Мы ведь живем в такую эпоху. Мы с вами не можем затыкать им рот, когда они высказывают это. Нужно давать им шанс тоже выражать свое мнение по телевидению, в гайд-парках, в интернет-ресурсах. Приходится принимать такие правила игры. Мы же сами вместе с вами за это так долго боролись. Вспомните. 34-й. Я не боролся. Тем более вместе с вами. Голоса. А вы поборитесь. 34-й начинает бороться с охранниками, которые пытаются поднять его с места и выпроводить из студии.
5: 40-й.
1: Я скажу так. Допустим, кто-то считает, что 2×2 = 5. Если вы не согласны, пусть. Ваше право так не считать. Не нравится? Не считайте. Вас никто не заставляет. Вы не хотите видеть эту формулу? Не нравится? Не смотрите. Если в классе на доске написано мелом 2×2 = 5, не нравится? Не ходите в этот класс. Не нравится передача, где про это говорится? Не включайте. И все. Если мы таким образом выразим свое отношение к этому, это будет лучший способ проголосовать против, выразить свой протест. Но иметь право на свою точку зрения каждый человек должен. Мы же не в тоталитарном обществе, где все должны считать одинаково. Скажу больше, у каждого просто обязана быть своя точка зрения. И если у вас ее, этой своей точки, нет, то вы не гражданин и не человек. И вам ее, голубчик, надо прививать. Тем временем 34-го насильно выволакивают из студии трое охранников. Он тихо возмущается и сопротивляется, на ходу цепляясь за кабели, опрокидывая стулья и софиты. У выхода на заднем плане слышится тихая возня, и его выпихивают за дверь. Напоследок он просовывает в дверь руку, пытаясь жестом показать 4. Девушка-редактор, виновато улыбаясь, попой придавливает дверь посильнее, и некоторое время рука с оттопыренными 4 пальцами торчит из двери, пока в нее не вставляют букет. 41-й участник. Вот вы говорите, точку надо прививать. А если это не точка, а запятая? 4,5. Вообще, почему всегда и везде сразу крайности? Есть же умеренные взгляды. Взвешенной позиции. Истина всегда где-то посередине. Я, например, и не с теми, и не с этими. Не 2×2 = 4, и не 2×2 = 5, а 2×2 = 4,5. 4,5. Точнее, и 4,5. Ведущий. Ну да, как в шахматах. Е2, Е4 против Е7, Е5, а посередине демаркационная линия, сгиб шахматной доски. И где же там ваша позиция? В щели, как у таракана? Смех, аплодисменты. 41-й. Но что делать, если человек умеренный верит немножко и в 4, и немножко в 5? И вообще, это гамлетовское «быть или не быть»? Оно такое категоричное, юношеско-максималистское. Вот хоть ты тресни, или быть, или не быть. А зрелый ответ, как ни парадоксально, немножко быть, немножко не быть. Немножко быть, немножко не быть. Ведущий. Нечего возразить. Да, это мудро. То есть поиск компромиссов, гибкость, выдержанность, умеренность. Вот что нам надо, да? Этому нас учит жизнь. Ну что ж, будем умеренно смотреть будущее, обретать умеренность в своих силах. 42-й. Раздраженно, с легким опломбом. Вы все тут упрощаете, вульгаризируете. Никто давно и не говорит, что 2×2 = 4. 2×2 = 4, так думают простаки, неучи и невежды, чтобы не сказать быдло, 2×2-шники. Это же не так примитивно. На самом деле ведь эта формула выглядит так. Пишет стилусом смартфона на iPad'е проекция на 3D-экран. 2×2 – это, по сути, корень квадратный из 4, умноженный на дробь, в числителе которой 5 минус 3, а в знаменателе 5 минус 4, равняется, в скобках, 1 плюс 1 плюс 1 – скобка закрывается, плюс 1% от 100. Ведущий. Вау! 42-й. Не зря же меня 10 лет мучили на физмате, а потом в Стэнфорде. Ведущий. Дважды двау. 42-й. Но начинать вот все это, конечно, надо со школы. 43-й. А вообще, позвольте спросить, а почему истину узурпировали? Из детства вдалбливают, что дважды два — четыре. В школе учить детишек, что дважды два — четыре, надо так же, как и тому, что дважды два — три, и пять, и шесть. И пусть ребенок сам выберет, что ему больше нравится. Наше дело рассказать им все варианты, дать все возможности. И что детям больше по душе, то им больше и подходит. Не надо давить на них. Дети, они не дураки. Сами все прекрасно понимают и без нас во всем разберутся. Ведущий. А давайте дадим слово самой молодежи. Пожалуйста, Макс. 44-й. Вскакивает молодцеватый лысоватый человек с сединой на усах. Френды, юзеры, бакланы. Дважды два — это баян и отстой. Не тот сапж. Прикиньте, у вас же под боком в кармане постоянно колбасят какие-то цифры. Чипы отжигают по полной терабайтами. У нас же у каждого смартфоны и мобилы. Пусть они и думают за нас. Имхо, в наш век, когда мы сами стали приложениями к своим гаджетам и девайсам, нужно давно уже пофиксить алгоритм дважды два не для себя, а генерить для них в битах и в диджитах, в двоичном коде. Проецирует смартфоном на экран формулу, написанную на языке программирования. Вот так вот. Или в 16-ричной системе кодирования. 0010 умножить на 0010 равняется 0100. Догоняете? Сисадмины и прогеры, я думаю, в это дело въезжают. Ну и вообще, для этой телеги дважды два это будет типа рестайлинг и ребрендинг. Жесть. Всем респект. Ведущий. О как. Вот такая у нас ученая молодежь. Напомню, это был старший тинейджер рекламного агентства «Знак равенства». А вот Никанор Фряхтин из Конаково приехал к нам не один. Узнать, с кем же приехал Никанор Фряхтин из Конаково и сколько на самом деле будет дважды два, можно в следующей, завершающей части ток-шоу в эфире радио «Чипыльдук» через несколько минут.

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Андрей Кнышев. Из книги «Корточки и цыпочки».
2: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Часть пятая. Заключительная. Телевизионная студия. В центре декорации площадка с блестящим полом. По периметру места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Сбоку большой телеэкран. Заставка программы. Ведущий. Ну что ж, мы близки к завершению, но хочу напомнить, какие версии и варианты результатов были предложены в ходе нашей дискуссии. Внимание на экран. Сколько будет дважды два?
3: 340.
2: Не 4, а
3: 5?
2: Или 6? Или 15? 100?
3: 4
2: или 10?
3: 3,9.
2: Дважды два?
3: А в четвертый 4.
2: 4. Единица двойственная. 1.
3: 2.
2: 2. А не 4.
3: Х.
2: 2.
3: Не
2: арабскими, а римскими цифрами.
3: Да представляете, считай дольше.
2: Это на самом деле 3,14.
3: Уже счастье.
2: Так и с этими. 12
3: это уже не цифра.
2: Вами. Это, дважды извините,
3: два число.
2: Минус 4.
3: Или что дважды 2 это Боинг
2: 767.
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2: и так далее.
3: Корень квадрата не вижу, что дважды 2
2: вообще
3: чему-нибудь
2: умноженный равен. На дробь
3: в числительной
2: какой-то. Где-то в районе
3: 6.
2: Итак, мы продолжаем и, надеюсь, завершаем горячее обсуждение нашей темы «Сколько будет дважды два?». Ну что ж, мы дали высказаться многим, если не всем участникам нашего шоу. Впрочем, я вижу еще много желающих. Раз, два, три, четыре, пять. Не волнуйтесь, всем дадим высказаться, только, пожалуйста, по одному. Хотя вот я вижу, Никанор Фряхтин из Конаково приехал к нам не один, а со спутницей, тоже ученый. Фряхтин. Да. Я думаю, ответ на вопрос про дважды два надо искать в природе. Его нам подскажут дважды двуногие, то есть, на первый взгляд, четвероногие. Я пришел с собачкой Жнучкой. Ведущий. Жнучка? Странное имя. Фряхтин. Ну да, это гибрид жучки и внучки, которые на пару вытащат репку знаний. Она как бы пожинает плоды просвещения. Жнет. Потому и жнучка. Ведущий. Прекрасно. И что же ваша жнучка умеет? Фряхтин. Она умеет считать. В ответ на задачки она, как репку с грядки, вытаскивает карточки с цифрами. Сколько она вытащит, столько и есть. Жнучка еще ни разу не ошибалась. Ведущий. Ну что ж, давайте попробуем. Музыка, аплодисменты. Хозяин Никанор пишет на доске «Дважды два равняется...» Фряхтин. «Ну, жнучка, не подведи». Собака виляет хвостом, обнюхивает карточки, тявкает, вытаскивает одну и бежит к хозяину. Тот победоносно поднимает ее, на карточке цифра 5. Фряхтин. «Пятерка! Отлично!» треплет собаку. «Вот видите, она у меня отличница, одни пятерки приносит. Я же говорил, она у меня никогда не ошибается». Бурный восторг, аплодисменты. Собака бегает по студии, ее пытаются поймать. Жнучка, понюхав, какает на карточку с цифрой 4. Карточку уносят вместе с собакой. Ведущий. «Да, с таким аргументом не поспоришь». Кстати, кто еще хотел бы родить истину в споре или хотя бы ее зачать? Вот у вас, Арсений Парамонович, какой получился результат? Есть у вас вариант ответа? Сколько будет дважды два? 45-й Арсений Парамонович. Ну, у меня самого, к сожалению, своего результата умножения нет. Я сам считать разучился за эти годы пользования всякими калькуляторами. А знаете, в мои годы и память подводит, и зрение уже не то. Я и цифр-то уж толком не вижу. Так что перемножал я не сам. Для меня перемножал дважды два другой человек, суррогатный перемноживатель. Ведущий. Кто-кто? 45-й. Ну, суррогатный перемножатель или умножитель. Бывший школьный учитель математики из города Оршанска. Он человек молодой, здоровый, прекрасно считает и в уме, и на компьютере, и на пальцах, и делит, и перемножает, и берет проценты. И вот он, конечно, за небольшое вознаграждение, за проценты, согласился перемножить для меня дважды два. И результат, который у него получился, ну, точнее, который он перемножил для меня, он с чистым сердцем и доброй душой вручил мне. Так что теперь я полноправный владелец этого результата. Он сам на него и не претендует. Ведущий. Ну что ж, браво, браво. Если один человек может подарить другому, утратившему способность перемножения, умножения или размножения, радость получения результата, который тот человек получить сам уже не в состоянии, это для него тоже большое счастье оказаться полезным для ближнего. Если Бог дает такую возможность и способность, почему бы и нет? И сколько же у него, в смысле у вас, получилось в результате? 45-й. Мой результат теперь 6 с хвостиком. Ведущий. И каков хвостик? 45-й. Ну, крошечный совсем хвостик. Это буквально несколько сотых. Врачи посоветовали у него отнять, чтобы было красивее, натуральнее и ровнее. Ведущий. То есть ваш результат ровно 6? 45-й. Да, моя родная кровная шестерочка. Прижимая к груди бумажку, поглаживает ее. Видите, само провидение мне ее послало. И пусть всякие злопыхатели завидуют, осуждают, брюзжат. Дескать, это не вы сами, это не ваше. Это мое, мое. Ведущий. Ваше, ваше, успокойтесь. Никто на ваше дважды два тут не зарится. 45-й. Еще бы. Дважды два-то я ему сам вот этой своей левой рукой на бумажке написал. Вложил в конверт и послал. А он просто справа дописал, сколько получится. Двойки-то мои? Мои. Значит, результат умножения уже был в них заложен. Ведущий мечтательно. Это замечательно. В какое прекрасное время мы живем. Об этом даже и мечтать не могли наши бабушки, перемножавшие в своих гимназиях и ПТУ дважды два старым дедовским способом. Столбиком, друг под дружкой. Аплодисменты. Ну, кто следующий? 46-й.
4: Я, конечно, уважаю традиции наших дедов и отцов, но всегда и во всем надо задавать главный вопрос. Кому это выгодно? Кому надо, чтобы дважды два равнялось четырем? Ведущий. Кому? 46-й. А я вам отвечу. Тем, кто с этим прожил всю жизнь. Кто под это заточенный, кто с этого кормится. Кто на этом защитил диссертации, писал статьи, давал уроки, разрабатывал проекты, получал и продолжает получать за это премии, зарплаты, гонорары, гранты. Конечно, понятное дело, напечатаны учебники, пособия, школьные тетрадки, везде это пропечатано миллионными тиражами. Дважды два, видишь ли, четыре. Не переделывать же, не изводить заново тонны бумаги. Потребуется работа тысяч корректоров, дизайнеров, верстальщиков, грузчиков, лесорубов. Конечно, они сопротивляются, эти костные замшилые пни. Это, я вам скажу, целый класс, целый слой, аппарат этих дважды двушных четверушников. И у них, конечно, еще остались рычаги влияния. Но, к счастью, они уходят, постепенно сдают позиции и не имеют никакой исторической перспективы. Аплодисменты. Ведущий. А между тем, похоже, дважды два очень перспективная формула. Она развивается, быстро набирает обороты. Понимаете? Смотрите, сколько вариантов возникает. И тот, кто первым в нее вложится и сделает на нее ставку, голоса «Я сделаю ставку». «Нет, мы! Нет, я раньше! Я ставлю 6 на черное, а я 10 на красное! На 7! На 12!» 47-й. «Вы все можете тут сколько угодно спорить, но у меня на эту формулу дважды два копирайт». Я уже вовремя зарегистрировал права на нее
2: и теперь она моя. Я ее законный владелец. И теперь я с этой формулой, что хочу, то и делаю. А у меня 2×2 — 5. 8.
5: Неправда. У вас права только на 2×2, а не на 5. Я проверял в агентстве по авторскому праву. Так что с 2×2 делайте, что хотите, но 5 сюда не приплетайте. Так что это не 5, а 6.
2: 47.
5: Нет, это 5.
2: 8.
5: Вы так воскликнули 5 с восклицательным знаком, что это звучит как 5 факториал. А это значит 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5. То есть равняется 120. Не многовато ли для одного копирайта?
2: 48. Я предлагаю не замахиваться сразу на большие результаты, на крупные цифры и числа. Начинать надо с малого. Куда нам до всяких там 2×2 — 6, 7 или даже 3? Ну вы же сами видите, что мы эти показатели не можем сразу осилить, осмыслить и освоить. Лучше начнем с малого, а потом постепенно, не спеша, гусиным шагом будем приближаться к окончательному результату. Так что давайте для начала сегодня порешим, что 2×2 — 1/10. Одобрительный гул голосов. Вот это дельно. Дельно, слушайте, порешите ее эту задачку здесь прямо, и дело с концом. Ведущий. 1/10. Прекрасно и разумно для первого гусиного шага. Так сказать, куриным мозгам гусиный шаг. Давайте сделаем его все вместе. Но в заключение мне бы хотелось... Его слова заглушает нарастающий гул голосов. Дискуссия распадается на отдельные очаги локальных споров, из которых вырывается... Давайте проведем всенародный референдум. Уж этот результат все должны будут принять. Это будет воля большинства... А большинство всегда право. А если в конце выяснится, что народ считает, что 2×2 — 5, а не ваше любимое 3, так что же выйдет, народ не прав, а вы один правы? Нет дыма без огня. Раз мы это здесь обсуждаем, значит, что-то тут нечисто, значит, что-то не так. Люди зря судачить не будут.
5: Значит, либо 2×2 — не 4, либо не 2×2 — 4. Либо 2×2 — 4. Есть какая-то в этом червоточинка.
4: Знаете, все хорошо в меру. 4 тоже хорошо, когда это в меру. Но когда все время 4, это, знаете, уже немножко чересчур. Утром 4, вечером 4, сегодня 4, завтра 4. 2×2 — чересчур 4. Слишком 4.
5: Эта формула не меняется, результат не сдвигается ни в большую, ни в меньшую сторону. То есть он своего рода недвижимость. Сами вы недвижимость, а вы бы лучше сами стали хоть на 5 минут невидимостью и неслышимостью. Но это математически некорректно, и практически, и теоретически, зато это политически корректно. Знаете что? Не мы выводили эту формулу. Не нам по ней и считать.
4: При 4 мы уже жили. Все, хватит. Баста. Пора попробовать что-то другое.
5: При старых-то 2×2 что мы хорошего видели-то, а? И что мы получили? Каков результат? Сами знаете. Так что знаем мы ваши 4, как свои 5 пальцев.
2: Голоса.
4: Нахлебались.
5: Насчитались. Точнее, досчитались. А еще точнее, не досчитались, скольких людей, скольких детей, скольких зверей, скольких вещей.
2: Вот вы вцепились в свои 2×2 — 4. Я понимаю, вы всю жизнь жили с этим. Здоровый консерватизм — это хорошо. Но надо как-то двигаться вперед. Конечно, это болезненно, когда разрушают ваши принципы, ваши многовековые идеалы. Но, голубчик мой, не сломав, не расчистив место от старого, ничего нового не построишь.
5: Абсолютно убежден, что 2×2 — 13. А я с вами в корне не согласен. 2×2 — 13. Давайте спорить не о том, что нас разъединяет и разобщает. Давайте говорить о том, что нас объединяет.
2: А что между нами общего?
5: А общее между нами всеми дважды два. В этом наше единство. Здесь наша общая единая платформа. Так давайте же на этом строить наше единение. А 4, 5 или 7, все эти наши кажущиеся, временные и несущественные различия, это нас только разделяет и ссорит. И давайте об этом сегодня больше не будем. Сосредоточим наши усилия и внимание на том, что нас делает друзьями и союзниками. То есть на дважды двух.
2: Ведущий, стараясь перекричать гул голосов.
5: Отлично, отлично, друзья, господа, коллеги. Ну что ж, нам пора подытожить все сегодня сказанное. У нас буквально полминуты. Кто хочет коротенечко сделать вывод?
4: 48-й.
5: В общем, суть в том, что одни верят, что дважды два, другие, что дважды не два.
2: 49-й.
5: Я бы уточнил. Одни верят, что дважды два есть, другие, что дважды двух нет.
2: 50-й. Господа, послушайте, о чем мы тогда спорим? Как можно обсуждать то, чего нет? Ведь никто, как видите, не знает наверняка, сколько будет дважды два. Так что покамест дважды два ничему не равно. Идут споры, ученые не договорились, мы здесь тоже ни на чем не сошлись. Вопрос остается открытым. Пусть дважды два будет хоть чему-то равно. Точно, конкретно. Чтобы это можно было пощупать, понюхать, вот как это только что сделала наша многоуважаемая собачка. Я, к сожалению, не запомнил ее имени и отчества. Тогда мы это и будем обсуждать. А так, белое пятно, пшик, пустое место, указывая на отсутствующую карточку с цифрой 4 на полу. Вот когда дважды два будет чему-то равно, тогда его и обсудим. Аплодисменты. Ведущий. Ну что ж, спасибо всем. Мы приближаемся к финалу программы. Настало время подвести общий знаменатель и огласить итоги голосования нашей телеаудитории. Внимание на экран. Итак, по итогам СМС-голосования большинством мнений телезрителей нашего канала дважды два равняется 7. Замечательно. Скажу вам по секрету, семерка и моя любимая цифра. Надеюсь, она всем принесет удачу. А удача – это сегодня главное. Удачи всем нам, кто стоит у станка, сеет хлеб и поджаривает его в тостерах, корпит над формулами и запускает в небо корабли, кидает пайщиков и обирает вкладчиков, взламывает сейфы и трудится дроппером, содержит притоны и публичные дома. Всем нам сегодня так нужна удача. Это, конечно, была шутка, которая должна быть во всяком деле. Уж слишком серьезной и глубокой была сегодня наша дискуссия. Поэтому мне захотелось напоследок хоть где-то в одном месте чуть-чуть пошутить.

временем в формуле. Ну, разве что с одной нашей сегодняшней маленькой поправкой. Дважды два — четыре. И одна десятая. Может быть, мы сделали сегодня лишь один, первый, маленький шаг к истине. Но мы обязательно продолжим. Это была программа «Спорнография». С вами был Ермолай Сысоев. Увидимся!

0: Истории за кадром.
1: Как-то раз американский режиссер Джон Рич, работая на натуре, снимал одну и ту же сцену несколько раз подряд. В перерыве, на 7-м или 8-м дубле, он заметил богато одетую даму в шикарном автомобиле, остановившуюся неподалеку и с любопытством наблюдавшую за происходящим. «Зачем вы снимаете одно и то же такое количество раз?» – поинтересовалась она. «Мадам», – устало вздохнув, ответил режиссер. «Да вы хоть представляете, сколько у нас в стране

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдок.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Банкир – это человек, который готов дать вам в долг, если вы представите доказательства, что деньги вам не нужны. Герберт Прокноу, американский политик и финансист.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4dug.ru. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4dug, кнопка ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

Радио Чипльдух. Превосходя свои ожидания.

0: внимание, в связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапельдук.
2: Здравствуйте, в эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособлдумы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. 3 отделались легкими ушибами. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Кристин Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
2: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
3: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
2: Женская сборная России по кернингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
3: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
2: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
3: Волга впадает в Каспийское море.
2: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
3: На Тенерифе 25 градусов.
2: В Москве облачно, без осадков.
3: Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
2: И Влад Милявин. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек –

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

Et bien n'est-ce pas?

Москва, 19:47. Переход на станцию метро «Охотный ряд». Музыкальная пауза по просьбе дежурной по эскалатору северного вестибюля Варвары Егоровны Панасюк.

0: Чип и Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки,
2: где бы не слушали наши Чип и Дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. А это Дана?
2: Алло.
4: Это Дана, там параллельно еще какие-то голоса. Попробуйте перезвонить еще.
2: Нет, Даночка, мы будем говорить вместе с
3: Дана,
2: ними.
3: Дана, вы слышите нас, да?
4: А, Чипельдух, мой любимый, ура!
3: Ну, да, скажите, пожалуйста, Дана, у вас совесть есть?
4: Вообще, в данный момент не очень много ее осталось.
2: А когда ее было много, скажите, пожалуйста. Вот вы можете вспомнить?
4: На понеделе, если бы позвонили, было больше.
2: Тенденции по сравнению с январем какие? У вас там, если график есть рядом?
4: К сожалению, на руках нету.
2: Угу. Но вот совесть в январе и сейчас. У вас как, вот по нисходящей идет?
4: Да я бы не сказала. Она периодически то повышается, то понижается.
3: А чем вы определяете? Это вы определяете или как-то вот через ваших близких друзей?
4: Я так, большей части, конечно, доверяю своей интуиции.
3: Сама,
4: знаете.
3: Сама. А у нас тут завязалось, я поясню, мы просто чего. Мы тут сидим уже в студии часа полтора. Чуть друг друга вообще не перегрызли, разговаривали тут на серьезные нравственно-этические темы и решили вот прибегнуть к помощи слушателей. Просто так вот.
2: Задавая
3: прямую,
2: такой,
3: да,
2: вот вопрос, устаревший, конечно. У вас есть совесть?
4: А можно вопрос? Ну, как бы, ну, мы же не в эфире, потому что я сейчас включила, там музычка.
2: Нет, мы не в эфире, конечно.
3: Музычка идет, да, разве?
4: Да, у меня музычка.
2: А у нас?
3: Но... Нет, я думаю, это быстро кончится, безобразие.
4: Может быть,
3: вы, наверное, включили какое-то другое радио.
2: Да вы, наверное, включили другое радио, конечно.
4: Часовые пояса разные, может быть.
2: А вы где находитесь?
4: В Германии.
2: А, в Германии. Ну, конечно, да, конечно, вот у вас нам... тогда...
3: Это да, вот то, что... написала, что распространяет нас...
4: Да-да-да, всем друзьям.
3: Вирус Чипельдука уже... по Европе.
2: Тогда вы услышите, да, это да, через 5 дней. Ну, тут просто определенная задержка.
3: Задержка идет, да, потому
2: же...
3: что там...
2: Ну, есть технические нюансы, мы не можем...
3: Он буферизуется в районе ЧОПа, на границе, значит, Российской Федерации, или кто там уже сейчас.
2: Да, но вы знаете, он пока буферизуется довольно, ну, так, фиговато. Плохо буферизуется, но
3: нет, но музыка не играет. У нас, например, не играет музыка.
2: Ну, уже 2 часа причем. А совесть, есть такое слово в немецком языке?
4: В немецком языке есть. Вот в китайском нету, вы знаете?
2: В китайском? Насчет китайцев нет совести.
4: Отсутствует вообще, в принципе, в
3: потрясающе.
4: Слова, как я слышала, они, в принципе...
2: А вы можете нам за недельку сделать, ну, мы в долгу не останемся, такое исследование, в каких языках есть слово совесть, а в каких его нет?
3: А мы вам перезвоним.
4: Я буду стараться.
3: Нет, быть слушателем Чипельдука, это вам не просто,
2: да,
3: так. Сиди и музыку слушай.
2: У нас практически 80 респондентов, они обременены какими-то заданиями.
3: Отрабатывают свои.
4: А у меня будет значок корреспондента Чипельдук в Германии?
3: Не просто, жетон, по которому можно парковаться перед входом Чипельдук и на всех стоянках.
4: Ну тогда я согласна.
2: Ну что, напоследок, может быть, исполните нашу какую-нибудь заявку?
4: Легко.
3: Я даже знаю, что это супер заявка. Сейчас Дана нам по нашим заявкам поставит нам ту музыку Чипельдука, которую она сейчас слышит. Потому что мы ее не слышим.
2: Да,
3: то есть
2: ну...
3: это как свет от погасшей звезды. У нас уже музыки нет, а буферизовавшийся в чопе стрим как бы сигнал нам через мобильник...
4: А я слышу, я могу поставить.
2: Да.
4: Сейчас.
5: Я даже знаю, что это супер заявка.
3: Точно.
5: Сейчас Дана нам по нашим заявкам поставит нам ту музыку Чипельдука, которую она сейчас... И она нам сейчас ее даст послушать. Шикарный. Да, мы как свет от погашей звезды. У нас уже музыка.
4: Получается?
2: Не то слово.
3: Фантастика, потому что действительно с задержкой секунд в 40 мы слышим окончание нашего разговора.
2: Значит, через неделю мы возникнем снова. И тогда вот проверим действительно, у каких наций отсутствует понятие совести.
4: Договорились.
3: Вообще считалось, что признаком варварства считалось отсутствие вот понятий, понятийный как бы вот спектр узкий очень. Там у них просто вот хорошо-плохо, там пошел, не пошел. А когда вот этих терминов, этих понятий становится больше, это признак цивилизованности, вот какой-то этической развитости и так далее. А в некоторых языках, между прочим, я бы сказал, что во всех, отсутствует слово «пошлость».
4: Вот это интересно.
3: Вот это тема следующего исследования.
2: Ну все, сворачиваемся.
3: Сворачиваемся. Дана, спасибо. Да, мы были в прямом эфире на радио Чипельдук. Дана была. Из какого города мы слушали вас? Из Кёльна была Дана, и мы продолжаем наше вещание.
2: Счастливо.
3: Пока.
4: Всего доброго, пока.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну, а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку: раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

Что такое чипльдук? Чипльдук – детская игрушка-фоноскоп или калейдофон, продающаяся на ярмарках Вьетнама, Камбоджи, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии. Нечто вроде калейдоскопа. Разница в том, что калейдоскоп представляют к глазу и, поворачивая, видят бесконечно меняющийся узор, составленный всего-навсего из нескольких разноцветных стеклышек. А фоноскоп-калейдофон или слуховой чипльдук прикладывают к уху и, поворачивая его, слышат непредсказуемое забавное сочетание разных звуков, слов, шумов, образующихся от перекатывания внутри шариков, камушков, ракушек, семян растений, живых насекомых, жуков, колокольчиков, а также приспособлений, имитирующих звуки птиц и животных, и даже человеческий смех. На изготовление чипльдука уходило до нескольких лет. Стоил он недешево, но доставлял огромное удовольствие как детям, так и взрослым. Этот необычный предмет загадочным образом символизирует работу нашей радиостанции. В настоящее время в мире осталось мало умельцев-мастеров, способных изготовить настоящий чипльдук. К тому же практически вырублен и особый сорт белого дерева шуньхэ, род бамбука, из которого делался чипльдук. И истреблен жук чага-чан, издающий самые смешные звуки и способный обходиться без пищи внутри игрушки около года. Поэтому продающиеся сегодня на уличных рынках Востока чипльдуки в основном дешевые поделки, его упрощенная имитация, но даже их невероятно трудно отыскать. Полноценное звучание чипльдук имел очень короткое время, поскольку самые хрупкие элементы конструкции легко повреждались, а живые насекомые внутри погибали, подарив свою жизнь и душу игрушке. Редкий экземпляр настоящего чипльдука, изготовленный в XVI веке и бывший некогда любимой игрушкой маленького императора Линью, подарен нашей радиостанции эстонским коллекционером-востоковедом Матиасом Пяйве и украшает почетное место в ее студии.

Чоприток. Чудне. Чудное. Радио.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио Чипль-Дук. Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Ce pilduc? Și o hărice

0: всякий, кто является преданным музыкальным фанатом некоторых вокальных шоу на некоторых каналах, хорошо понимает, что...
1: Что для отбора некоторых исполнителей...
0: Некоторых исполнителей...
1: Пора давно уже ввести не только слепые прослушивания...
0: Но и глухие просматривания.
1: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки, и я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Rost, braun, tot, rot, kohl, Raben, schwarz ist Farben,

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто из зрителей, смотревших фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», смог заметить в финальных титрах такое примечание. Во время съемок этого фильма ни один дракон не пострадал.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Мысль дня.
1: Две вещи, которые больше всего притягивают к себе людей, это смех и грех.

0: Долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликероводочный!
2: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

0: For there is love, tenderness, art, music, imagination. The angel comes to call, never a devil. No matter what, you stir in the pot.
1: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
2: Ну а следующий трек для псевдо-атлантической.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 29. Внимание! В целях популяризации нижеследующего механизма болгарскими кинематографистами был снят учебный мультипликационный фильм, в котором любимый кукольный персонаж, ученая сова Златка, в доступной для понимания простых тружеников форме, поясняет принципы его работы.
1: Народная республика Болгария, 1974 год. Консервный завод «Дружба», город Варда. Изобретение, патент номер 409/3. Приспособление полуавтомат для отделения косточек от слив при промышленном приготовлении консервированного яблочно-грушевого сливового компота ассорти. Принцип действия. Обладающий специальными навыками мастер-раздельщик по фруктам помещается полулежа в удобной позе в специальное кресло. Клонят голову на фиксирующий подголовник с фруктоприемной воронкой. После запуска установки по специальному желобу через воронку в рот раздельщика последовательно складывается с интервалами в 5-10 секунд тщательно вымытые цельные сливовые плоды. После быстрого и умелого отделения сливы от косточки фруктовая мякоть в виде двух половинок проходит термическую стерилизацию и поступает затем в закаточную банку-укладочную машины. Отработанные косточки в специальных контейнерах в качестве семенного материала поступают в распоряжение плодоводов Солнечной Республики. Демонстратор устройства, мастер-раздельщик по фруктам 6-го разряда, Братко Петков.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Машинист сцены из Омска.
4: Тот самый?
3: Тот самый. Он настырный, он хочет еще общения.
4: У которого племянница там какая-то была.
3: Да, его хотели...
4: Женить.
3: На дочери директора клуба. Алло.
5: Алло.
3: Машинист.
5: О, Чипыльдук.
3: Чипыльдук.
5: Вы что-то сделали с микрофоном.
3: Ну, просто раньше вы были в Омске, а сейчас вы в Москве где-то, так?
5: А, да, я в Москве,
3: ну,
5: да.
3: Ну, вот это мы и сделали с микрофоном.
5: Понятно, то есть дело было во мне.
3: А что вы делаете сейчас в Москве-то?
5: Ой, что я только не делаю сейчас в Москве, вы не представляете. Это очень разнообразная жизнь. Я же пошел учиться на фотожурналиста.
3: Так.
5: В МГУ, да. И сейчас я не знаю, как это говорить по радио, но я сейчас слежу за китайцами, как они живут. Ну, то есть я взял тему дипломной работы, как живут китайцы в общежитии. Да, и я слежу
4: за фоторепортаж. Это фоторепортаж будет?
5: Ну, я и пишу, и звук. Я могу вам прислать звуки, например, как готовят еду китайцы в общежитии.
3: А, значит, вы следите... Потому что первая моя реакция была, я слежу за китайцами. То есть
5: да, я стал следить сначала за исчезающими профессиями. Это вот ваш радио Чипыльдук помогло мне.
3: У нас есть рубрика «Люди редких профессий», да.
5: Да. Вот, я стал следить за исчезающими профессиями, но они какие-то не фотографичные. Вот исчезающие люди, исчезающие профессии, они не фотографичны. Ну, я выбрал китайцев, они все-таки селедку жарят и так далее. Так.
4: За китайцами на Олимпиаде-то не следите?
5: В общем, вот я хочу следить, как следят китайцы за Олимпиадой, понимаете? То есть мне интересно именно, как следят.
3: Следите за следящими.
5: Следите,
3: понятно.
5: Вот, да.
4: Ну и как китайцы следят за Олимпиадой?
5: Ну, я, во-первых, их не понимаю, и пока особо толком не начал еще следить. Я вот сейчас... пробиваю только эту почву на самом деле. Ну, специальную штуку купил, чтобы звук записывать.
3: Чтобы штуки вот. Записывать, купил штуку.
5: Да. Угу. Вот. Вообще очень много штук. Вообще у вас Москва такая, какая-то контрастная. Как вы тут живете, я не понимаю. Вот у нас в Омске хорошо было.
3: Все ровно.
4: Ну а в освоясь-то когда?
5: Ну, наверное, в июле поеду. Мне звонят с ДК «Звездного». Как вы помните, я машинистом же сцены работал.
3: Да.
4: Там племянница вся эта тема.
5: Да, племянница, вот.
3: Рассчитывает все-таки выдать замуж дочку.
5: За вас. Но я вот все-таки подумываю здесь, в Москве, может быть, найти. А вдруг, представляете, я влюблюсь в китаянку.
3: В китаянку,
5: вот,
3: да.
5: Это очень-то будет интересно.
3: И всю жизнь будете жареную селедку. Какая история.
5: Угу. Вот. А у меня девушка знакомая. Я могу вам номер ее оставить. Она участвовала в открытии, и она на роликах каталась, и вся светилась.
3: Засылайте нам на форум, засылайте.
4: Да. Мы... Она в закрытии-то не будет участвовать?
5: Нет. А в закрытии у меня есть девочка, которая будет участвовать в закрытии. Она в Тодосе танцует. Я вам тоже могу номер скинуть.
3: Я смотрю, вы тут девочками обзавелись вообще. Давайте нам засылайте телефон.
5: Вы главное не говорите племянник.
3: Так тогда вам не надо искать никакую китаянку. У вас все там...
5: Все на мази.
3: И будете жарить картошечку нашу. А не селедку.
5: Кстати, я в Москву приехал с мешком картошки и с чемоданом 50-го года. То есть и кабачок.
3: Колорит какой, а? Шикарно.
5: Да, на Ярославский вокзал играла музыка такая, знаете, старинная. Ага. Я вышел с этим чемоданом, с мешком картошки. Так здорово вообще.
3: И с картой.
4: А как вы считаете, кого бы вы предпочли? Та, которая открывает или закрывает?
5: Наверное, та, которая закрывает.
4: Закрывает. Значит, что все впереди.
3: Ага. Ну ладно, мы имя ваше не выдаем, у нас все под никами, понимаете, лапотник, окей. Машинист, сцены. Такие, здорово. Все у нас...
5: У вас какие кликухи, скажите, пожалуйста, у вас какие кликухи?
4: Разные.
5: Вот у вас голос, мне кажется, вот вы сейчас скажите, я по голосу определю, какой у вас ник.
4: А что вам сказать нужно?
5: Все, молчите, сейчас. У вас Чипыль, вы Чипыль, а тот Дук будет. Давайте так.
6: А, нет? Какие у нас еще тут голоса? Ну, разные. У нас разные голоса бывают у нас. У нас тут несколько народу работает много на станции.
7: Ну, и бывают также представители, ну, пенсионеры, круче говоря.
8: И молодежная секция радио Чипыльдук.
5: класс.
3: Вот. Ну что, все, не до смеха нам, нам работать надо.
4: Нам пора работать.
5: Все, извините, ну что, я вас отвлек,
3: спасибо,
5: извините,
3: это был «Машинист сцены», ныне «Москвич», в прошлом
4: Амич.
3: Омич, омчанин.
5: Да.
3: Все,
5: звоните.
4: Счастливо.
5: Пока, пока, друзья.
3: Пока,
5: пока, друзья.

0: Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция для беспричинно насупившихся.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
2: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: студии радио «Чипльдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти сырца за бочку – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Ясно дело новости». Неприятный сюрприз для, ясно дело, нечистых на руку чиновников и бизнесменов, всех ранее, слава богу, судимых за взятки и, ясно дело, прочие злоупотребления, МВД, слава богу, России занесло, ясно дело, в реестр, слава богу, дисквалифицированных лиц. С 1 апреля путь в, ясно дело, руководство предприятий и компаний, слава богу, лежит через эту базу данных. И шефом, ясно дело, уже не сможет, слава богу, стать человек, осужденный, ясно дело, ранее за получение, ясно дело, взятки, уклонение, ясно дело, от уплаты налогов, ясно дело, отмывание денег, ясно дело, мошенничество или, ясно дело, банковские аферы. На этом наш выпуск новостей, слава богу, подошел к концу.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио «Чипельдук».

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

0: разговорчики. Надо же хоть чем-нибудь выделяться.
1: Считала моча.

Человек может подвести лошадь к воде, но даже тысячи людей не заставят ее пить. Энтони Троллоп.

Радіо Чіпельдук. Первое. Авторитетное.

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чапельдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чапельдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Кино. Как это делается?
1: О том, как озвучивался фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», вспоминал звукорежиссер фильма Гарри Ридстром, саунд-дизайнер знаменитой мультстудии Pixar, ни много ни мало семикратный обладатель Оскара за звук в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Титаник», «Терминатор 2», «Судный день», «Спасти рядового Райана» и многих других. Оказывается, всевозможные велоцирапторы, трицерапторы, динозавры, тиранозавры Рекс, брахиозавры, дилофозавры, галлимимусы семейства орнитомимидов. И это далеко не полный перечень разного рода доисторических чудовищ и тварей в фильме. Рычали не только с помощью страшных гремучих змей, тигров и аллигаторов. Мало того, для их озвучания пришлось, например, дразнить и записывать сердитых гусей, а также использовать мычание, ржание, урчание, сопение, гиканье и брачные крики практически всех видов фауны, целого зоопарка из лебедей, орла, лошадей, коров, замедлять звуки осла, слоненка, дельфиненка. Для сцены вылупливания динозавра из яйца записали совенка. Для некоторых особо брутальных сцен пригодилось замедленное рычание любимого песика звукорежиссера, маленького терьера по кличке Бастер, разрывавшего в клочья веревочную куклу. Местами за тиранозавров рычал приятель звукорежиссера Дитрих. Ну и, конечно, сам Гарри Ридстром, когда надо, угрожающе дышал и гудел в картонную трубу. Ну а самым экзотическим, пожалуй, в фильме «Парк юрского периода» был звук общения велоцирапторов друг с другом, который был сделан на основе криков спаривающихся черепах. Для этого мастерам звукозаписи приходилось порой часами сидеть и караулить эти редкие интимные моменты. Пересмотрите как-нибудь на досуге еще разок этот эпохальный кинотриллер. И надеемся, теперь, после всего услышанного, вам будет уже не так сильно леденить кровь. Правда? Кстати, последний только что услышанный вами звук был изготовлен нашими родными российскими художниками звука. Прорычал диктор Андрюша, а помог ему звукорежиссер Володя.

Чиплинук. И так будет с каждым.

0: В эфире новости. Группа социологов пришла к выводу, что в Дании люди ощущают себя счастливее, чем в любой другой стране. Глава команды исследователей Рональд Инглхарт предположил, что высокий результат Дании связан с тем, что эта страна, во-первых, мирная, а во-вторых, довольно богатая. Известная немецкая компания-производитель плюшевых мишек Stiff прекращает производство своей продукции в Китае. «Качество медвежат, произведенных в Китае, не удовлетворяет нашим требованиям», заявил коммерческий директор восточного сектора компании Мартин Фрехен. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемоний бракосочетания в космосе. Доставлять брачующихся на высоту 100 километров будут специальные суборбитальные корабли. Космическая свадьба будет стоить около 2,3 миллиона долларов. А сейчас послушайте эти же новости в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: Кум королю будет каждый, кто в Данию въедет. Дания признана самой счастливой страною. Так порешила признать социологов группа. Счастье, когда все богато, спокойно и тихо. В Дании все это есть, потому там и счастье. Фирма немецкая Stiff прекращает в Китае плюшевых мишек творить и сдавать в магазины. Видишь ли, качество немцев устроить не может, так заявил их директор по имени Мартин. Плачут китайские дети в отсутствие плюша. Фирма японская First Advantage зовется. Свадьбу решила она проводить выше крыши. В космосе будет жених окольцован невестой. Стоит же это все будет 2 с лишним миллиона. Вот и подумай 100 раз, прежде чем разводиться.
1: Гигзаметр Ньюс.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Этот подойдет. Звонок ясный, чистый, прямой.
4: Алло.
3: Степан, здравствуйте.
4: Алло.
3: Степан, здравствуйте.
4: Привет.
3: Привет. Степан, вот судя по звонку, звонок был чистый, прямой, открытый. У вас такое же лицо, наверное, да?
4: Да, чипыльдук, да ладно, неужели?
5: Дело в том, что у нас сегодня вечер недозвонов. Мы звоним в течение...
3: Шестой человек, вот вы в нашем листе чартов звонков.
4: Да, я вас слушаю.
3: Да, вы должны оправдать доверие всех слушателей.
5: Да.
3: Уж раз мы дозвонились...
5: Вы сможете его оправдать?
4: Да, я попробую. Я, правда, на работе, я за баром, но ничего, это все весело.
3: За баром. Вот причина неподхода всех предыдущих людей. Видимо, они... Вы по одну сторону баррикад, то есть бара, баррикад.
5: Баррикад.
3: А они по другую.
4: Слушайте, да, я бармен, я прям за баром стою. Вот я тут хожу, на кадр стою, ножки поливаю, я с вами общаюсь.
3: Давайте кубиками льда постучите в шейкере во время приготовления чего? Какого любимого...
4: А, я сейчас выпиваю чуть-чуть со своим шеф-поваром клёвым, который меня подсадил на ваше радио.
3: Ага.
5: Ну... А что-нибудь там у него в большом чане варится?
3: Побулькивает?
4: А, да, мы сегодня плов огромный приготовили в большом чане. На сколько килограмм? 5 килограмм, пол ведра.
3: А дайте понюхать нам.
4: Я поднес, как вам запах?
5: А вы понюхайте.
3: Вдохните, чтобы мы слышали вот этот вот вдох ваш.
4: Это вот крышка поднялась, вот шеф стучит с умовкой по крышке.
3: А теперь поднесите телефон к носу, а нос к чану. И понюхайте вот этот пар ароматный, вот этот...
4: который дошел до Москвы и вернулся обратно.
3: Да, да, и все через вас сейчас ощущают своими рецепторами ноздревыми вот этот неповторимый аромат.
4: Вот, как у вас настроение?
3: Мы не услышали вот этого нюх-нюха-то. Нюх-нюх, ниф-ниф и наф-наф нам нужно.
5: Вдыхайте.
4: Да, конечно. Точно томатный.
3: Ну, у человека... В хорошем, чистом состоянии, никакого насморка, поэтому никакого шипения, сипения вот этого в носу не слышно.
4: Хотите, вам сейчас кто-нибудь передаст привет?
5: Ну, смотря кто.
4: Ну, те люди, которые приходят к нам, слушают ваше радио и говорят, что у вас очень замечательное
5: интересно,
4: радио.
5: Интересно, кто?
3: Давайте,
5: кто
3: передайте.
5: Они, давайте.
4: Привет. Чебульдову, привет.
3: Так, это кто
4: вы
3: был?
4: Вы слышали?
3: Да, поняли. А кто имя-то, как его?
4: Вот. Да, он наш завсегдатый, его Тагир зовут. Вот.
5: А, завсегдатый?
3: Завсегда? Ага.
4: Да, и он тоже, когда первый раз услышал, говорит, что за радио такое интересное. Мы говорим, Чипульдук, он говорит, блин, это, говорит, очень круто вообще. Вот.
3: Так, а музыка у вас звучит сейчас в баре?
4: Сейчас, да, мы просто пока переключились на обычную музыку, потому что не все воспринимают ваше радио.
3: Нет, а вы поднесите трубочку, мы послушаем, что сейчас звучит, нам тоже интересно. Поднесите просто поближе к колонке.
4: Сейчас.
3: Давайте.
5: Интересно, вот что воспринимает у них публика?
3: В баре в Ульяновске?

0: А, походу, песня кончилась, да?
1: Ну да, походу кончилось.
2: Да,
1: ну,
2: дорогие друзья, вот такие треки вот в таком качестве и такой слышимости украшают наш эфир, приятно контрастируя с выхолощенными. А что-что?
0: Ну да, через дальнее расстояние, через телефон, конечно.
2: Да, да, ведь вот в этом магия вот этого. Потому что просто вот этот, ну да, цифровой такой стерильный звук, это везде. А здесь человеченка присутствует.
1: Ну,
2: вот
1: расскажите нам про эфира. Повара, как он узнал о радио Чипыльдук?
2: А почему бы вам не назвать фирменный плов Чипыльдук? Вообще вот блюдо сделать, фирменное блюдо, плов Чипыльдук.
0: Я вообще кафе свое с удовольствием назвал бы.
2: Ну, на кафе это вы размахнулись, это надо нам, у нас сильно разрешение просить. Как говорится, это...
0: Да? Я хотел позвонить, просто я когда надумаю открыть второй ресторан, так. Я обязательно позвоню вам, официальное разрешение потребую.
2: Да, это мы отдельно...
1: Замет потребует. Смотри, то есть нам уже не отвергнет.
2: Потребует разрешение. А мы робко дадим ему. Ага, значит, такая идея есть. Понятно, правильное направление.
0: Вам гадость какую-нибудь рассказать про общепит?
1: Да, можно, если можно.
2: Гадости про общепит.
1: Нет, можно просто по радио отравиться, травануться, расскажите. Давайте отравимся все по радио.
0: Ну, я не знаю. Ну... А что вас больше всего интересует?
1: Ну, что-то, что максимально быстро проявляется. А можно то, что и...
0: У меня на кухне норм все. Вот смотрите, у меня масло кристально свежее, я его с этим поменял. А вчера вообще прям рыжее было. Можно было поджигать, и оно бы горело.
2: Ага.
0: Вот. Но запись ведем смены фритюрного масла постоянно.
2: Это хорошо.
0: Мы теряем книгу, правда, это иногда, но ничего страшного. Находим, потом дядим числом это все дописываем.
2: Книга о вкусной, здоровой пищи.
0: А так, в целом, чебуреки норм у нас. Никто не отравился еще ни разу.
1: Ага, да ага. Вы что? Вот это вот. Да. А беляши?
0: А, беляши не делаю. С дрожжами возни много. И от них потом кишки пухнут от дрожжей.
1: Да, верно. Ну, вы правильно, чебуреки и Чипыльдук, в общем, конечно, есть какая-то
2: связь. Это мы давно уже выяснили. А на сладкое, вот десерты какие у вас?
0: А, чизкейк с вишневой подливкой такой.
1: Ага. Чизкейк,
0: вот.
1: Опять же.
0: А чизкейк настоящий. У нас вообще в ресторане, кроме картошки фри и майонеза, полуфабрикатов больше нету. Угу. Вот. И чизкейк делается из самых настоящих сырных продуктов. Он же сырный торт, чизкейк.
2: То есть вся авторская кухня такая, чистая, экологическая такая...
0: Наверное, вот правильно. Вот,
2: добротная.
0: Да, можно и так назвать. А вообще люди приходят, говорят, я хочу яйцо. И представляете, приходится яйцо им готовить.
2: Вот мы прямо...
0: просто сырое яйцо. Да, потребовал. Домой надо было.
2: Сырое яйцо. Я думал, Гоголь-Моголь так.
1: Не, приходит, может, сырое
2: кто-то
1: яйцо.
2: Кто-то на разбивку пришел, сырое яйцо.
0: Мне срочно домой надо яйцо, попросили. Ну, не знаю, может, яичницу захотел дома пожарить.
2: Ну, все по-домашнему. Маленький город Ульяновск, всего несколько... Сколько, миллион переваливает? Сколько?
0: Да нет тут вообще, откуда? У нас тут чуть день города. Откуда у нас тут? 650 тысяч, говорят.
2: 650 тысяч.
0: А на день города только приходит около...
2: В общем, мы прям побывали у вас в баре, прям понюхали плова, пожевали чебуреку.
3: Да, я сейчас на кухне, там вон пельмени жарятся.
2: Ух, пельмени жареные, чизкейк уже с вишневым... соусом. В общем, дали практически рекламу заведения, и город назвали, только не назвали улицу и название бара.
3: А это называется у нас просто гастропаб.
1: А гастропаб, это, ну, от слова гастрит?
2: Гастропупс?
3: Не гастрит никак.
1: Не гастрит. Гастрит это на улице паб, гастрит, стрит, понимаешь?
2: А.
1: Я в этом смысле.
3: Гастрит, это что-то где-то на Норильске, наверное, Газ-стрит, вот такая вот.
2: Газ-стрит. Тоже хорошее название, надо позвонить на Норильск. В общем, Степан и компания, в общем, всем там передайте. Приятно было пообщаться.
1: Да,
2: вот.
1: И почаще
2: что...
1: пусть Чипыльдук звучит
2: да,
1: у вас
2: и
1: там.
2: И масло пусть действительно меняет во фритюрнице почаще, чтобы оно оставалось прозрачным, свежим, и не холестериновым, и не канцерогеновым. И, в общем все замечательно.
1: Спасибо.
2: Оставайтесь с нами.
0: Спасибо.
2: Всем привет.
0: Мы вас очень любим.
2: Спасибо. Мы вас уже успели полюбить. Все, пока.
0: Спасибо. Пока-пока.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: поезії на радіо Чіпльтук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 107.
2: Я думаю, что когда викинги были свободны от битв, они на рога своих шлемов нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

c'est dans

0: to take you.
1: Несвежие новости.
2: По вашим просьбам.
3: Из архива.
4: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. И вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы валенки, газета... Страница 20.
5: У меня, кстати, горнолыжные ботинки. Там огромное количество газет.
4: Все, подождите, Илья. Вот у меня из луноходов вот материал. Страница 20. Большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция? Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
5: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет, так это все.
4: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, был бы эти лыжные ботинки.
5: Народный артист РСФСР Светлана Немоляева. Интервью.
4: Прекрасно.
5: Пасьянс помогает мне легко заснуть.
4: Скажите, а вот судя по лыжным ботинкам, обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
5: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
4: А горнолыжные ботинки?
5: Это огромные совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
4: Тогда можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
5: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
4: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих горнолыжных ботинок?
5: Ну вот, я вам говорю, статья на интервью со Светланой Немоляевой.
4: Да.
5: Куклы рассказали детям о доброте и смелости, статья.
4: Интересно.
5: Очень познавательно. Здесь много... Трамвай домчит домой. Большая интересная статья.
4: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы. И даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
5: как это возможно,
4: достаю. Зачем это делается?
5: Это скорее кроксы. Вы знаете, так
4: кроксы.
5: Вот туда можно засунуть.
4: А в сланце-то зачем было? Сланцы. Вот здесь материалы. В этих сланцах газета «Трассировка новой линии столичной подземки утверждена».
5: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
4: Да.
5: Вот.
4: Молодела. А вот для пожилых я извлек...
5: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
4: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть, да, для пожилых людей.
5: Просто запах жуткий какой-то.
4: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили. Но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, ты не представляю, как это. Хорошо, что все хранилось на антресолях.
5: Большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта это прекрасная спортивная гимнастка известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
4: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
5: Да.
4: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
5: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, Да. Это уже можно назвать древним, понимаете?
4: Да.
5: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
4: Да.
5: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
4: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
5: Свобода не имеет ни малейшего
4: значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских сандалиях.
5: Вы знаете, что я предлагаю?
4: Да.
5: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
4: Да.
5: И встретиться нам с вами лет через 15.
4: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
5: А сейчас мы с вами должны как-то...
4: Да, завершаем этот обзор. Да. Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет. Но все равно...
5: Может быть, просто если у кого-то есть обувь старая,
4: может,
5: с газет, может, нам прислать просто.
4: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек. Какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
5: Да, найденные на антресолях.
4: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь. Например, какие-нибудь балетки.
5: Да.
4: Пуанты розовые с завязками. Знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы. Ну, вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Мне тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересны, какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
5: Да.
4: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломпсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
5: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
4: Да. Понимаете, такие
5: старости. Это благородно, это породисто.
4: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
5: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
4: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости». А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

0: Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.
1: Hey, gang, I think today's kids are pepper than this.
2: Right on.
1: I think we ought to take this to Harlem, put a little soul in it, and bring it on down to the bone.
3: All right.
1: Yeah. Give me some, band.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Алина должна быть. Алина, что-то, по-моему, дизайном кухонь занималась. Мы когда-то общались. Вот интересно сейчас, чем она занимается. Алло, это Алина?
4: Кто говорит?
3: Говорит Москва, говорит Чипыльдук, радио Чипыльдук.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте, вы еще слушаете нас или уже давно?
5: Это все, вот это слушаете еще?
3: Или отпали давно от нас?
4: Даже от вас детства.
3: Слушаете.
4: Ага. А что еще слушать, кроме вас?
3: Так. А вы все еще вот это кухни дизайном обделываете или уже другое? Уже...
4: Я уже перешла в область хай-тек.
3: Хай-тек. О-о-о. Так, чем бы от вас разжиться? Потому что мы вот от всех слушателей какую-то поддержку полезную пытаемся получить.
5: Какую-то выгоду нам
3: хай-тека
5: хочется.
3: Хай-тека какого-то пришлите нам, что ли. Кусок хай-тека.
4: Выгоду. Кусок хай-тека. Могу вам прислать клавиатуру.
6: Хай-течнее.
5: У нас просто совершенно нету денег.
3: Простосердечно.
6: Кусок в рот не лезет, не хай-течный какой-то.
4: Переезжайте в Израиль.
3: Но мы обдумывали это уже.
5: Нет, мы обдумывали, чтобы вещать только на Израиль.
3: Не то, что вот круглый год, наверное, не получится. Но вот месяц, вот такие, проводить месячник там в Израиле, месяц в Германии, месяц...
4: Почему бы и нет?
5: Да, ну, послушайте, а сколько...
3: В Индии.
5: Всего у нас слушателей в Израиле, кстати.
3: У нас 2000 городов. Ты меня спроси, что полегче. Это сейчас надо поднять. Это же от городов зависит.
6: 2000 городов в Израиле?
3: Вы в Тель-Авиве сейчас или тоже город сменили?
4: В Израиле 80 с копейками миллионов людей.
3: Не-не-не, вы в каком сейчас городе? Были в тогда?
5: В Аждоде?
4: Я сейчас в Бершеве.
5: Ну, вообще, видишь,
3: ты знаешь, где.
5: Нет, понятия не имею.
3: Ну, как-то Чипыльдук хай-теку помогает он вам его реализовывать и воплощать?
4: Мотивацию поднимает.
3: Поднимает мотивацию. А вот нам поднимает мотивацию, что у нас есть вот такая Алина и слушает нас уже сколько лет и не бросает.
4: Уже много лет.
3: Да, и такая география, и такой позитивная реакция на нас, на всякую нашу чушь.
4: Нам уже пора с родителями знакомиться.
3: Да, мы как порядочные люди.
5: А у вас приданое-то есть?
3: Но у нас родители-то... Да, у нас, если просуммировать, все-таки, ну, не всех, к сожалению, но все равно народу человек 20 родителей наберется, а у вас, наверное, поменьше
6: будет. У нас поболее будет.
3: Да. Ну, познакомимся. Все-таки доедем до вас. Мы вот думаем, как десятилетие через год с небольшим будем праздновать.
4: Ну, совсем большие, юбилей 10 лет.
5: Алина, да, вы нас поддерживаете? Вот это вот, ну, это вот, понятно, да?
3: Что... Понятно как.
5: Да, как вот это.
4: Ну, если очень нужно, то поддержим, конечно.
5: Да надо.
6: Ну, давайте, тетенька.
3: А то приедем с родителями знакомиться.
6: Ну, вот угрожать не надо.
5: Ну, так, что вы, знаете, Алин, честно скажем, для галочки.
3: Для птички.
6: Для Алины.
3: У нас на этой странице, вот последняя строчка, город, как
6: Запиши.
4: Бершера.
3: Да. И вот птичку надо поставить, что тоже нас поддерживает там. Не только словом, но и делом.
4: Ребят, с удовольствием.
3: Ну, мы не для этого вам звонили. Просто мы рады вас слышать, что вы с нами.
4: Звоните еще. Третий раз это уже...
3: Уже неприлично уже становится. Да.
6: Как честный человек.
3: Придется уже не с родителями, а с детьми знакомиться.
4: Да, мужчины, ради приличия.
3: Хорошо, спасибо, Алин. Ну, оставайтесь с нами. Всем привет.
4: Хорошо вас слышать.
3: Спасибо.
4: Предстоящим юбилеем.
6: Удачи.
3: Спасибо, пока.
5: Дотянем.
6: До свидания.
5: Пока.

сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Мбабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Мысль дня. Будет развиваться у нас демократия или не будет? В любом случае, это будет единственно правильное решение.

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Что ж, дорогие юзеры и меломаны, снова мы вместе. И сегодня, как это ни грустно, в фокусе нашего внимания история распада Битлз.

точнее, его причины. Сегодня вы услышите об одной из самых неизвестных версий распада. Ее автор, пожалуй, самый неканонический историограф группы Лэнсом Кретчем, написавший альтернативную историю «Битлз» «Я хочу держать тебя за». По его предположению, причиной распада группы послужила неосторожная шутка Джона Леннона в адрес Пола Маккартни, которую Пол так и не смог впоследствии простить Джону. Как-то Леннон, идя по Пикадилли, услышал бродячего музыканта, исполнявшего «Yesterday». Он втайне от всех пригласил его в студию и записал. А затем, после записи эпохального сержанта Пеппера, во время которой отношения битлов накалились до предела, вручил ее Полу. Ехидно заметив при этом, что именно так Пол и будет петь, когда ему стукнет 64. Надо ли напоминать любителям «Битлз», что именно Пол был автором «When I'm 64». Конечно, Джон всегда отличался язвительным и саркастическим юмором, но здесь он, пожалуй, перегнул палку. С тех пор между ним и Полом словно пробежала черная кошка, и все в группе покатилось кувырком. Правда, кое-кто утверждает, что в роли этой черной кошки выступила Йоко Оно, и что это якобы именно она подговорила Джона на злую шутку. Кто знает, кто знает. Как, впрочем, и кто знает, имела ли эта история место вообще? Ведь в истории «Битлз» еще столько белых пятен. Или это просто досужая выдумка недобросовестного биографа? Итак, слушайте, думайте и решайте.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
2: Россиянами в ближайшие 3 года не придется задумываться о теме, стоит ли их продавать большая и дорогих квартирами и перебираться в более скромных жильем. Вчера глава Минэкономразвития заявила, что рыночных налогу на квартира может быть введена лишь после 3 года. Французских скоростное поездом установило новых мировым рекордами скоростью, разогнавшееся до отметку 574,8 км/ч. Оно сумело сделать этим на так называемое специально подготовленный участку скоростными трассой к востокам от Парижа. Достижение зарегистрированными представитель власть. Прежних рекорда в 515,3 км/ч была установлен других поезду в 1990 год. Об этом сообщало Интерфаксу.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыкой об радио Чипльдук.

песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
2: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Шумовка Безела Шумова из цикла «Поток сознания».
1: В моей голове генерируется большое количество звуков. Каждый день я слышу новые симфонии и какофонии. А что это за звуки в моей голове? Похоже на станок. А какой станок? Печатный станок. А что же он печатает? Деньги он печатает. Много для меня денег он печатает этот станок. В моей голове генерируется большое количество звуков. И сегодня в моей голове прозвучал печатный станок.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Добрый день. В студии радио Чипыльдук Максим Соловьев. В эфире новости. Новости медицины. Японские ученые причиной депрессии назвали вирус. Профессор Кадзухиро Кондо рассказывал, что различные типы вируса герпеса могут находиться в организме человека на протяжении всей жизни. Эксперты изучили шестой тип вируса герпеса и сделали определенные выводы. Они уверены, что при стрессе вирус предпринимает попытки попасть из носа в мозг через обонятельную луковицу, что вызывает ее гибель. Обонятельная луковица тесно связана с эмоциями, поэтому из-за гибели луковицы и ее клеток может усиливаться стресс. Новости кино. Американская актриса, обладательница Оскара Хали Берри, не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте. От своего намерения она отказалась после жесткой критики со стороны интернет-сообщества. Пользователям соцсетей не понравилось, что артистка в ходе интервью неправильно определила пол персонажа. Кроме того, подписчики актрисы выразили недовольство ее отношением к расовому вопросу. По мнению фанатов, Берри не стоило бы поздравить их с Днем независимости США. Это были новости на радио Чипыльдук. До следующих встреч. Всего вам доброго.

прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Triple Duke Radio. Wonderful radio, full of wonders.

じゃん。

in the land of thrill, y'all.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

чем больше нравится зрителю главный злодей, тем больше успех фильма. Альфред Хичкок.

Если хотите от кого-то избавиться, дайте ему хороший совет. Кин Хаббард.

0: Чиплдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Hello, boys, it's Bernadette. Hello, my dears, I'm so excited. I'm

0: Добрый день. В эфире новости на радио Чапыльдук. У микрофона Вадим Мелехов
1: и Ермолай Пихтюрин. Хроническая хроника.
0: В Госдуму поступило письмо от группы граждан, недовольных острой нехваткой праздничных и нерабочих дней в течение календарного года.
1: В письме также говорится, что в российском календаре практически не осталось свободных дней, в которые не отмечались бы траурные годовщины каких-либо памятных событий.
0: Возгорание, затопление, обрушение.
1: Подтопление, заявление, нарушение, покушение, крушение.
0: Вторжение, заражение, извержение.
1: Землетрясение, взрыв, разлив, захват, подрыв.
0: Дефолт, утечка, пропала гречка, безвременная кончина, неустановленная причина.
1: И другие.
0: Так жить нельзя, говорится в послании.
1: Из-за этого стало практически невозможно в эти дни погулять, зажечь и оттянуться по полной.
0: Искупаться в фонтане, послушать веселую музыку рядом с больницей или кладбищем.
1: На худой конец просто поржать над хорошей доброй шуткой про жмуриков с тревогой отмечается в письме.
0: В связи с этим предлагается обнулить российский календарь и расчистить календарную сетку с 1 января будущего года, освободив ее для новых праздников.
1: Хватит жить прошлым. Довольно некрофилии и чернухи. Давайте сделаем ресет и продолжим радостно жить дальше.
0: С оптимизмом глядя в будущее и заполняя чистый календарь новыми, свежими, интересными событиями по мере их поступления, говорится в письме.
1: Все траурные даты предполагается объединить и отмечать отныне в один и тот же день. Раз в 4 года, 29 февраля.
0: Этот день предложено сделать не выходным, рекомендовав гражданам в этот день не выходить из дома в избежание эксцессов, отключив бытовые приборы и оставаясь в постели.
1: Госдума обещала погосдумать об этом предложении.
0: Это был обзор новостей, хроническая хроника на радио Чапыльдук. У микрофона в студии были
1: Ермолай Пихтюрин
0: и Вадим Мелехов. Увидимся.
1: И услышимся.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Вы нам звонили. Алло. Алло, алло, алло.
1: Ой, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаем вас.
1: Я вам успела дозвониться.
0: Ну, и как это было?
1: Ну, было неожиданно. Я подумала, а почему бы не попробовать, и вот попробовала.
0: От себя
1: не
0: ожидали.
1: Вас так... отвлекать.
2: И более да. того, попали.
0: Такого нет, смелого.
2: Нет. Почему отвлекаете, нет?
0: Откуда же вы к нам дозвонились?
1: А я сегодня вам дозвонилась из Самары.
0: Сегодня из Самары, слушатель... а завтра откуда дозвонитесь там?
1: А завтра из Москвы.
0: Вот в этом смысле.
2: Как лягушка-путешественница такая.
0: И в основном это будет откуда? В основном будет из Нижнего Новгорода.
1: В основном будет из Уфы.
2: Вот.
0: Понятно.
2: Это широкая география. А как зовут нашу лягушку-путешественницу? Не представить.
1: Меня зовут Индира.
0: Индира. О. А вы знаете, где-то попадалось, да. попадалось да, ваше где-то... редкое русское имя.
1: Ну да, да скорее да, редкое татарское.
0: Мы,
1: но
0: мы почувствовали
1: имя.
0: Вашу поддержку, мы вас распознали, да, это были вы. Все дошло.
1: Вы знаете, я хотела вам сказать только одну вещь. А, благодаря вашему радио я узнала о группе «Гоголь Борделло». И подумала, а почему бы мне не посетить их концерт? И посмотрела на сайте у них расписание и увидела, что один из наиболее доступных мне концертов будет 30 декабря в Нью-Йорке. И потом я подумала, а почему бы мне не поехать в Нью-Йорк?
0: И не позвонить нам уже оттуда, и мы так вас и пометим. Самара, Нижний Новгород, Уфа, Москва, Нью-Йорк. Ну, далее.
1: Ну, да,
2: далее везде.
1: Да. Ну, вот.
0: Почему
1: в общем-то, вы меня...
0: Слушайте,
1: да, вы меня сподвигли на такое трансатлантическое путешествие.
0: Да-да-да. Мы, кстати, собирались вообще вот эту музыкальную тему развивать и такой вот легкий, ненавязчивый, дружеский пиар делать, анонсировать какие-то концерты и полезные мероприятия людей, с которыми нас как-то что-то связывает или... Общая, так сказать, группа крови. Так что, вот кто слышал, тоже информацию эту полезную получил.
2: Андрей, кстати, с них можно тоже за рекламу.
0: Конечно, я к чему и клоню.
2: Да.
0: Вот, Индир, ну, приятно, что вы поддержали нас, что дозвонились последние секунды. Вот, и напоминаем, что у нас вот сегодня актуальная тема. Кто нас слушает и что-то работу работает под радио Чапельдук, он может это сфотографировать и выложить на форуме соответствующую тему. То есть очень помогает людям оно вот в труде и в личной жизни,
2: я надеюсь. А кто-то рисовал инопланетные листья.
0: А может быть, кто-то выложит ребенка и тоже так. сделано с Чапельдуком.
2: Под Чапельдук несколько так уже...
0: Сделан. Изготовлен и воспитан.
2: Андрей, это уже через 9 месяцев, извини меня.
0: А у нас Индира как-то пропала. Алло.
1: Нет, я здесь.
0: Она заслушалась.
1: Я просто тихонечко затаилась.
0: Заслушалась.
2: Чтобы такое сделать, да? Под радио Чапельдук.
1: Ну, я просто, да, я подумала, что же я могу предложить, а и ничего не могу.
2: А тут еще сказали, ребенка, а тут вообще.
0: Ладно, ну что же, Индира, чем бы вас еще помучить или порадовать? Может быть, вы нам сейчас какую-то музыку заведете или...
1: Не готова. Ничего такого ничего не нету готова. Рядом, кроме вашего радио.
0: У нас в Самаре показывает наш определитель IP-адресов, что нас слушает там что-то под 60 человек. Вот. Поэтому они могут...
1: Как-то не густо.
0: Не густо, но...
2: Но зато качественно.
0: Может быть, это, кстати, не свежая распечатка. Я сейчас посмотрю. Да, это старая распечатка. Сейчас, наверное, уже больше.
2: Нет, ну вообще-то мы берем не количеством, а качеством слушателей.
0: Да, да, и качеством звучания. Ладно, это у нас была Индира из Самары. Завтра она в Уфе.
2: В Москве, потом в Уфе, а потом в Нью-Йорке.
0: Потом в Нью-Йорке.
2: Подумайте, а можно запись вообще с концерта даже сделать?
1: Я подумаю об этом.
0: Подумаем. Все, Индир, спасибо. Рады вас слышать. Оставайтесь с нами. И мы тоже полетели.
1: Да. Спасибо
2: удачи.
1: Вам. И вам удачи.
0: Спасибо.

0: связи с постоянно возрастающим объемом обрушивающейся на слушателей информации и ее агрессивностью требуется большая эмоциональная окрашенность, информационная плотность и уровень громкости новостного потока. В связи с этим наш следующий выпуск будет построен в формате новостей повышенной громкости с усиленной информативностью «Loud News» на радио «Чипльдук». Уверены, что он также успешно дойдет и до людей с пониженным слухом.
1: Добрый день! В эфире Loud News на радио Чипльдук. В студии Ефим Каратых
2: и Майк Сучков.
3: ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина.
1: Запрет на ввоз в Россию бензина, а также керосина, дизельного топлива, газоля и судового топлива.
3: В России резко возросли биржевые цены на бензин.
1: И по мнению экспертов, стала одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.
3: Возможно, при отмене запрета никакого результата и не даст. Технически это процесс не быстрый.
1: Однако психологический факт отмены моратория на импорт. Возможно,
3: оказать уже
1: нужную поддержку рынку, снять напряжение!
3: Продажи сигарет весной выросли вопреки закрытию табачных лавок.
1: Исключение табака из списка товаров первой необходимости
3: привело к тому, что в большинстве регионов этой весной в период самоизоляции не работали табачные магазины.
1: По сравнению с аналогичным периодом,
3: в апреле 2020 года продажи традиционных сигарет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%.
1: Данные о том, как режим самоизоляции оказался на продаже сигарет, не раскрываю. Продолжаем новости для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Международные новости. МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США.
1: На фоне публикации книги экс-советника возникла ловушка, которая ставит под сомнение доверие к обсуждению
3: деликатных вопросов.
1: Теперь никто не знает,
3: США
1: какая
3: спецслужба или какой источник способен опубликовать решение о рассекречивании которых потребовало бы десятки лет.
1: Спортивные новости.
3: На «Газпром-арене» откроют виртуальную трибуну с болельщиками «Зенита».
1: На
3: установленные
1: мультимедиа-экраны
3: будут выводить трансляцию
1: домашних болельщики
3: попадут
1: и в телетрансляцию матча.
3: Ссылку на доступ
1: для максимально эффектного появления рекомендуется надеть клубную атрибутику.
3: Сообщается на сайте команды российской премьер-лиги.
1: Это был выпуск новостей повышенной информативности для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Оставайтесь с нами.
1: Это были Ефим Каратых и Майк Сучков.

ich es später singen kann. Paradiesseits 1.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Некто Михаил путешествует вместе с Чипальдуком. Где он путешествует?
3: Да.
2: Михаил.
3: Да, слушай.
2: Здрасте. Да, да, да. Путешествуете вместе с Чипальдуком или нет?
3: Конечно, путешествую, да.
2: И где вы сейчас?
3: Так. А вот где? Прямо сейчас собирают дочку танцев. Вот только что-то она вышла.
2: Где? Так.
4: Танцы. Дочь танцует, а он ее забирает.
2: Нет, я понимаю. А география-то так. Где? Город-то какой?
3: География? А так в Берлине же я.
2: В Берлине, да. Это мы, знаете, что, ориентируемся. Да. Сколько нам обойдется звонок, общение с вами? В общем-то, за счет самих же слушателей.
4: Ну, давайте тогда... Емко и четко. Какие танцы-то? К чему учится дочь?
3: Дочка, чему учишься? Какие танцы у тебя?
2: Брейк-данс.
3: Скажи, пожалуйста.
5: Хорошие.
4: Танцы хорошие.
2: Хорошие танцы. Да. На радио еще придут.
4: Это очень хорошо.
3: Ну, тебе нравится самое главное, Марго?
5: Да, нравится.
2: Ну, а каблучками постучит нам?
3: Можешь постучать каблучками? Слышно вам было?
2: Да. Тихонечко так, осторожненько.
4: Вкрадчиво, но
2: вкрадчивый танец
3: нет? Такой. Ну, вы умеете, конечно, застать врасплох.
2: Ну да, да.
3: Я здесь периодически совершаю поездки на велосипеде. То в одну сторону, то в другую сторону. Вот. И в дороге сюда слушаю Чипальдук. И думаю, вот бы здорово, думаю, второй бывает, вот... поговорить с Чипальдуком.
4: Вот сейчас и говорим, врасплох. Это программа «Врасплох».
3: Да, а сейчас я никуда не путешествую. Сейчас вот я,
2: Надо на велотренажер сядьте, покрутите педали во время нашего.
4: А потом, знаете, если вы едете на велосипеде, вдруг мы неожиданно звоним, вы, так сказать, пребываете в волнении, раз, и упали, и сломали себе шейку бедра. Ну, это же никуда не годится.
2: Или кому-то что-нибудь сломали.
4: Поэтому хорошо, что так обошлось все. Давайте радоваться.
2: Внезапность должна быть дозированная.
3: Ну, согласен с вами. Вы молодцы. Вы в любой ситуации ищете положительные моменты.
2: Мы рады, что в Берлине есть такая...
3: Я вас очень люблю.
2: Что спасибо, в Берлине спасибо. Есть светлячок, маячок такой рыженький. Человек каблучок. Слушает нас. Да и каблучок, который стучит под Чипальдук. Чипальдучок.
4: Ну, хороших тупос, различных прекрасных танцев, минуэтов, исторических, классических, модернов. Пускай все танцуют по мере возможностей и получают удовольствие. Мы желаем вам всех...
3: Под ваше радио.
2: Да.
4: Спасибо вам, всех благ.
2: Хороших путешествий, да.
3: Спасибо вам.
2: До встречи.
3: Спасибо вам, обнимаю крепко-крепко.
2: Пока. Спасибо.
3: Пока.
2: Пока.

0: Как живете, чипы-дуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Недавно состоялось первое в новом. Как и предполагалось, избран Василий. На новом он пообещал не заниматься, а исполнять. Новому 54, он окончил 2. В 90-е Василий работал под руководством, сообщает агентство. Прокурор просит 2 на 12 и 15 строго соответственно. Она просила признать обоих по статье. Также, по ее мнению, должен быть лишен в течение 3 лет. Юрист также должен быть лишен права в течение 3 лет. Юрист предоставил данные, в связи с чем ему была, отмечает обвинение.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk. 2, 3.

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

0: Мысль дня.
1: Сейчас снова серебряный век русской словесности. Золотым было бы молчание.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

0: là-bas c'est naturel, là-bas ok.
1: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
2: Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Он меня точно погубит. Сердце мое умирает. Больше терпеть нету силы. Больше терпеть невозможно. Боже, какой он красивый, как же любить его сложно. Мамочка, что же случилось? Как же мне с этим справляться? Если скажу, что мне снилось, девочки будут смеяться. Что же теперь скажут люди? Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита. Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Он не зовет меня в кино и ничего не говорит. Но он не знает ничего, и я ему не говорю, что я люблю его давно, что я давно его люблю. Но он не знает ничего, но он не знает ничего. Мамочка, я все забыла, что же мне делать, не знаю. Ты мне всегда говорила, я не того выбираю. Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук.
1: Мама! Мама! Мама! Мамочка! Больше терпеть невозможно! Я полюбила бандита!

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.